0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет. Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 7:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донфэнг». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Днем устойчивая слабая температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Реклама.
4: Что за новый кроссовер на парковке?
5: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
1: Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. На календаре сегодня 21 мая, четверг. С вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Мы утренняя джимнастика. Всем доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет.
0: Отгадайте
2: привет.
0: Загадку.
1: Давай.
0: Комар. Вообще, одолели просто. Ярик, тебе 5 баллов за отгадку. А вообще, вас не кусают комары, они просто какой-то караул.
1: Позавчера на меня было совершено нападение огромной стаи. Я просто не знала. Я шла домой, я шла на магазин, и потом обратно.
0: Улица города Екатеринбурга вечером.
1: Абсолютно, да, Пионерский район.
0: Я представляю, а что сейчас в лесу происходит, если они в городе такие агрессивные?
2: Я что-то вот не было ни разу у меня пока еще случая.
0: С комарами?
2: Вообще.
0: Я сегодня всех в студию пришел первый и разогнал всех.
1: А
2: уже здесь?
0: Конечно, чистку проводил.
1: Летели к нам,
0: они летают.
1: Молодец.
0: Вообще, у меня причем самое уязвимое место — это ноги. Я хожу в шортиках, и они кусают вниз в ног. Больно.
1: Я всегда расчесываю очень сильно. Я стараюсь себя сдерживать, но у меня не получается. И потом с ссадинами хожу.
0: Надо, кстати, приобрести прекрасные мази. Сейчас продаются в аптеках. Вот ты как раз именно после комариных укусов намазываешь, и зуд проходит.
1: Нет, раздражение, да, вот этого?
0: Ну вот, ну оно получается, тебе жжет, ты чешешь, у тебя получается вот это раздражение, все это история потом с коростами. А вот раз, помазал, и все. Причем, и ладно тебе, ребенку, ему же не объяснишь, что не надо чесать. А так, хоп, и все, ребенок чешется. В общем, очень удобная вещь.
2: В машине баллончик в продачке лежит, называется... Прямо на нем написано «От всех».
1: От людей тоже.
0: Перцовый. Все выскочили, и комары, и водители все убежали. Ладно, давайте будем начинать утреннюю джимнастику. Солнце на улице, но прохладно, резко, причем охладило как-то все. Вчера было в два раза теплее. Я сегодня в шортиках вышел, даже печку включил в машине, потому что, ну, такое, 8 градусов мне показывало с утра пораньше. Имейте в виду, что хоть и солнце, но сегодня можно потеплее чуть-чуть одеться. Так, рассказываем, что будет в ближайшее время, и будем начинать. В 7.20, конечно же, поздравим именинников, в 7.30 яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, ну и любителей и призов подарков на GMFM. Игра «Стоп-слово» ждет приглашение уже в 7.50.
2: И все это здесь, на GMFM.

0: Где пробки?
1: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Атлантик Про».
2: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение в городе плотное. Стоят улицы Серафима Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна, также Ленина от Тимирязева до 8 марта, космонавтов от Челюскинцев до улиц фронтовых бригад. Много машин на Восточной от проспекта Ленина до Декабристов, на Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход, на Блюхера от Мира до Шевской и на Учителей Турбинной от Вилонова до проспект Космонавтов.
0: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
4: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102 и 5.
1: Отзовись!

0: 102.5. 7 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Прямо сейчас начинаем поздравлять именинников. Звезды именинники, как всегда, у нас удостаиваются такой чести. С утра пораньше. Маргарита, кто это?
1: Сегодня свой день рождения отмечает актер, режиссер и продюсер Олег Фомин. В юности, приехав поступать в театральный в Москву, он случайно зашел в кулинарное училище и чуть не стал поваром, потому что поддался на уговоры друзей, но вовремя передумал и с успехом в итоге окончил Щепкинское театральное училище.
0: Отлично.
1: Во время съемок культового фильма «Меня зовут Арлекино» он выполнял почти все трюки самостоятельно, а фильм посмотрели более 40 миллионов зрителей.
0: О да, такой боевичок был один из первых.
1: Вообще он, как режиссер, снял множество проектов, причем известных и любимых сериалов и фильмов. Среди его режиссерских работ «Next», «День выборов» и «СМЕРШ».
0: «День выборов» тоже хорошо.
1: Классный, да. И «Next», я помню, тоже был очень популярным. Да. Еще одна именинница у нас есть. Это американская актриса Лиза Эдельштейн, наиболее известная по роли доктора Лизы Кади в культовом сериале «Доктор Хаус». Что интересно, она отказалась продолжать съемки в 8-м сезоне, так как продюсеры не захотели сохранять ее высокий гонорар. При этом актер Хью Лори, исполнитель главной роли, предлагал поделиться частью своей зарплаты, чтобы она осталась, но она все равно, видимо, ей было очень неудобно.
0: Ничего себе.
1: Лиза очень классная. Она свободно говорит по-испански, является левшой и в свободное время серьезно увлекается написанием музыки, рисованием и йогой.
0: Прекрасно. Я смотрю, что начала карьеру с участием в мюзикле.
1: Да, она хорошо поет.
0: Это еще и поет, значит, классно. Здорово, поздравили. Всех, кто в Екатеринбурге родился, отмечает сегодня праздник с днем рождения. Вас с утра пораньше на Jam.fm. Ну, а у вас всегда есть, напомним, возможность передать привет или поздравления с помощью нашего Макса мессенджера плюс 7 932 0 20 102 и 5. В течение всего дня отзовись порадуй на Jam.fm.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: 7:30 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов, Дарья Наджим, FM, яркие заголовки, Рита что-то нам приготовила.
1: На фестивале «Арт-пикник» покажут 15 гигантских матрешек.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: 7:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
1: Расскажите, вы любите всякий русский стиль? Хохлому, матрешек?
0: Ты спрашиваешь меня, человек, который в хохламе просто живет.
10: Да, в хохламе ходит, я бы даже так сказал.
0: В хохламе спит даже.
1: О, ничего себе! В общем, вам моя новость тогда придется точно по вкусу. В Екатеринбурге 30 мая пройдет семейный фестиваль «Арт-пикник», и он будет посвящен богатству русской культуры. Главной площадкой фестиваля станет литературный квартал, который недалеко от нас.
0: Рядышком, в центре.
1: Да, где запустят несколько тематических зон с мастер-классами, играми и развлечениями. Причем этот парк, да, эту зону обновили, и там вообще очень прикольно. Так, на одном из мастер-классов участники смогут создать рок-матрешку, посвященную 40-летию Свердловского рок-клуба. Интересно на нее посмотреть.
0: Интересно, кто ее будет создавать, ну ладно.
1: Также будет представлена матрешка-кот. Хранитель домашнего очага, конечно. И на аллее в литературном квартале вообще разместят 15 гигантских матрешек. Каждая из них представит один из микрорайонов, в которых расположены городские культурные центры. Эти матрешки будут оформлены в стилях, отражающих различия, присущие отдельным микрорайонам Екатеринбурга. То есть матрешка академический, матрешка-сортировка.
0: Прекрасно. Сразу фильм вспоминается, да? По матрешкам побежали. Ну, насколько они будут большие? Вообще, все, что касается большого, мне очень нравится и притягивает внимание. Возможно, потом эти матрешки переедут, ну, когда закончится фестиваль, куда-нибудь по
1: районам. Своим районам разъедутся.
0: Почему бы и нет? Я бы с удовольствием, чтобы такая матрешка у нас появилась.
10: Хотелось бы посмотреть на рок-матрешки, там кто там будет.
0: А вот приходи и прими участие.
1: В литературный квартал.
0: Да, ты можешь сам сделать, мне кажется. Это отличная идея.
1: Классно.
10: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7:33 в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Ревде сейчас плюс 9, в Реже плюс 8, в Краснотуринске плюс 7.
9: Реклама. Выгодные цены? Было.
11: Специальные предложения? Было.
9: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
11: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
9: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
12: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 10 градусов. Время гороскопа на GMFM. Сегодня 21 мая, четверг.
1: Овен, не бойся выглядеть ярко и говорить то, что думаешь.
2: Телец, отпусти контроль и позволь себе немного расслабиться.
1: Близнецы, запланируй что-то необычное, даже если это просто новый маршрут до дома.
0: Рак, друзья и близкие оценят твою заботу, не скрывай свои чувства.
1: Лев, сегодня есть повод гордиться собой. Проговори свои достижения вслух.
2: Дева, не все нужно заслуживать. Иногда лучшее приходит просто так.
1: Весы, слушай обе стороны любой ситуации. Истина где-то рядом.
0: Скорпион, откровенный разговор прояснит сложный вопрос.
1: Стрелец, сегодня день для добрых дел. Твоя инициатива вернется к тебе.
2: Козерог, один честный ответ снимет половину твоих сомнений.
1: Водолей, доверься интуиции, она сегодня точнее логики.
0: Рыбы, странная идея внезапно окажется гениальной.

0: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком. До центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
6: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM. Где пробки?
9: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург-Восток», дублер Сибирского тракта 17А.
10: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение плотное. Стоят улицы Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Объездной, также Березовский так трудовая от Барьерной до Мурзинской, Бебеля Донбасская от Таватуйской до Суворовского переулка. Много машин на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, также на Серафима Дерябина от Объездной до улицы Шаумяна. Самое большое затруднение на Белинского от Шварц до Фурманова. Длина пробки 2,5 километра, время проезда 20 минут.
8: Реклама.
11: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
8: 102.5
12: Джем ФМ. Эй, ты с

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Ну что, время призов, подарков, утренней джимнастики. Игра «Стоп-слово» не за горами, а точнее уже совсем скоро начнется. Разыграем пару билетов на спектакль «Прелести и измены», категория 16+. Что нужно сделать, чтобы оказаться в числе участников этой игры, расскажет Маргарита.
1: А нужно просто выбрать свой любимый смайлик и отправить его на наш номер в Максе. Запоминай, плюс 7 932 020 102 и 5. Может быть, именно ты отправишься на спектакль.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «ЭЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. По итогам визита Владимира Путина в Пекин, Россия и Китай подписали более 40 соглашений. Также был продлен взаимный безвизовый режим на следующий год и подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В метро Екатеринбурга запустили книжный экспресс. Он будет курсировать до ноября. Каждый из 4 вагонов посвящен отдельному писателю: Павлу Бажову, Дмитрию Мамину-Сибиряку, Владиславу Крапивину и критику Виссариону Белинскому. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо» первый стыковой матч за место в РПЛ. Игра прошла накануне на Екатеринбург-арене, завершилась со счетом 0-1 в пользу гостей. После поражения дома теперь для «Урала» все решится в ответной встрече 23 мая в Каспийске. 24% россиян имеют дополнительную работу, и почти столько же хотели бы ее найти. Для 40% участников исследования сервиса «Суперджоб» дополнительная работа приносит от 10 до 30% общего дохода, а каждый пятый получает за счет подработки от 30 до 50% заработка. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиники «Екатеринбургский медицинский центр». За окном сейчас плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем поднимется до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор утреннего шоу — ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
1: Реклама.
6: Помнишь, как это здорово летать во сне?
5: Ха, я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в «Радуга Ленде». Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
6: «Радуга Ленд». Летать легко.
5: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя джимнастика.
10: Jam.fm.

0: Слово.
1: Стоп. Слово.
0: Игра на Jam.fm.
1: Стоп. Слово.
2: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов, начинается игра «Стоп-слово» на Jam.fm. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Прелести измены» категория 16+. И, возможно, на спектакль отправится Наташа, с которой мы связались. Она из Екатеринбурга, работает в ООО РЖД. И, как она нам сказала, еще не дошла, но она очень старается дойти до своего рабочего места. Наташа, привет.
3: Доброе утро.
2: А ты пешком на работу ходишь?
3: Ну да, часть метро, часть пешком.
2: Ага.
4: Нормально.
2: Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы добраться до работы?
3: Ну, около 40 минут.
2: А пешочком сколько из этих 40 минут?
3: Пешочком, ну, минут 20, наверное.
2: То есть половину пути пешком, да, идешь?
3: Практически, да.
2: 20 минут. Ну, с другой стороны, это полезно. А ты в любую погоду, несмотря там на дождь, ветер, снег, или есть возможность, например, на чем-нибудь другом добраться, если погода не очень хорошая?
3: Нет, это самый удобный маршрут.
2: То есть пешком в любом случае, да, идешь?
3: Да.
2: Прекрасно. Ну, молодец. Так, посмотрим, справишься ли ты с нашим музыкальным заданием. Слушай правила игры и приступим.
4: Значит, мы включаем для тебя песенку, и последнее слово в этой песне прячем за каким-нибудь звуком. И твоя задача — это слово угадать. Отгадаешь — получишь наш приз, отправишься в театр. Ну, а если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Готово?
3: Да, готова, постараюсь не расстраивать.
2: Давай, удачи тебе, мы все за тебя болеем, поехали.

0: Понятно?
1: Я не могу понять. У меня очень плохо было произведено это произведение.
0: А давай тебе сейчас прочитаю в строчке. «Залип на то, как ты идешь сюда. Мы в танце босиком и до утра. О, моя мамасита, ты что хочешь, попроси. И я дам, а на твоих губах...» И вот тут спряталось слово. Что может быть на губах?
1: Поцелуй.
0: Кто?
2: Поцелуй?
0: На губах ты считаешь поцелуй, но это неверно.
2: Логично, конечно.
0: Да, но нет, другое слово. Есть еще какие-то варианты или все?
2: Что-то летнее.
0: По утрам встречающиеся как раз.
1: Роса?
0: Роса, ты считаешь, по утрам может встретиться на губах. Давайте проверим росу.
2: Сначала росу, да.
0: Мне кажется, неплохой вариант. Послушаем. А на твоих губах роса. Да, абсолютно верно. На твоих губах роса. Именно это спел Джонни в своей песне «Воздушный сарафан». Кусочек из которого ты сегодня послушала и слово из которого ты сегодня отгадала. Благодаря этому ты получаешь пару билетов на спектакль «Прелести измены». Поздравляем.
1: Спасибо большое. Хорошего дня всем. Солнечного.
2: На правах рекламы.
0: Это ироничная трагикомедия, в которой тебя ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы каждой новеллы.
2: В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие.
0: Спектакль пройдет 3 июня на сцене Дома культуры железнодорожников.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: У тебя есть утренняя джемнастика?
4: На 102.5 FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения? Было.
4: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, плюс 11 градусов за окном. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Билджи Акаме» в Екатеринбурге на Металлургов 82.
12: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Всем доброе утро, четверг на календаре, с вами утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Ну и, конечно же, в четверг воспоминания, мы тебя спрашиваем, кем ты хотел стать в детстве и как эти самые мечты повлияли на твою жизнь, воплотил ты их, а, возможно, наоборот, кардинально поменял. Ну, в общем, Ярик, у тебя, кстати, как было дело?
1: Я в раннем детстве хотел стать машинистом именно пассажирских поездов.
0: Пассажирских.
1: Да, потому что мы жили недалеко от железной дороги, и у нас там был штаб такой. Мы с ребятами собирались прямо с видом вот на проходящие поезда.
0: Красиво.
1: И он находился высоко, потому что это было на дереве все сделано. И видно было кабину, и как в кабине вот форма вот эта вот железнодорожная, мне казалось, это они такие какие-то крутые, какие-то вообще люди с небес какие-то.
0: Ну да, практически пилоты.
1: Да, ведет поезд, это же так круто, это же он всю страну объехал.
0: Большой такой поезд.
1: Он все знает, он такой крутой-крутой вот машинист. Хотел стать машинистом.
0: Вообще на детей очень влияют какие-то вот такие, когда примеры есть, да, рядышком. Mm-hmm, вот
1: да.
0: У меня мой дядя, который водил большую машину, у тебя машинист, который перед твоим штабом проезжал. Давайте почитаем, что пришло.
1: Давайте.
2: Юля пишет, хотела стать парикмахером-стилистом и гастролировать с группой «На-на». На тот момент обожала Левкина.
0: Очень все смешано и так интересно.
1: Логично.
2: Да.
0: Ну, пока какая-то логика есть.
2: Но она, видимо, стилистом хотела стать ради Левкина.
0: Возможно.
2: Так. Выбрала профессию в итоге главного специалиста в отделе. Хорошая дочь, любимая жена, мама двух красавиц, вредная теща и самая лучшая бабушка двух внучек. Вот сейчас сижу, пишу сообщение и думаю, а вот ведь оно счастье.
0: Да? Классно.
2: Хорошо.
0: Прекрасно. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения и истории в тему утра. Кем ты хотел стать в детстве и как эти мечты повлияли на твою жизнь? Сообщение принимаем в мессенджер Макс плюс 7932-020-125 и группа JamFM ВКонтакте. Сообщение читаем, ну и за одно из них вручаем приз на JamFM.

0: Где пробки?
1: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Ника Моторс», Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Восточная от Малышева до Декабристов, также Светлореченская, Репина от Василькового и до Тульского переулка. Серафимы Дерябиной от Бардина до улицы Шоумяна. Много машин на Сыромолотова, от Новгородцева и до Высоцкого. На Черепаново Стрелочников, в Черепаново до Прайдена. Производственного переулка, на объездной от Громова до пешеходного перехода, на Белинского от Елиуса Фучка до Фурманова и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, далее время призов и подарков утренней гимнастики. Игра «Мальчики и девочки», в которой точно кто-то уйдет с призами. Ну а все, что тебе нужно, чтобы оказаться в нашей игре, расскажет Маргарита.
1: Да, нужно прислать смайлик на наш номер в Макси плюс 7 932 020 102 5. Поторопись, игрушка очень классная, можно с нами весело провести время, да еще что-нибудь новенькое узнать. В игру мы зовем по традиции, как обычно, и мальчиков, и девочек. Не пропусти!

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Россия в рамках СВО не хочет сильно вредить территориям, где живут русские, поэтому наши военные на Украине не используют средства, которые могли бы использовать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По словам министра, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал это. Сергей Лавров добавил, что вооруженные силы России последовательно выполняют задачи спецоперации. В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка, убеждали в угрозе для счетов и недвижимости и в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей в этом году. Из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.РФ. В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник, русский спаниель Пуля. Собака будет искать у пассажиров оружие и другие запрещенные предметы. Сейчас Пулю обучают находить нужные запахи. Несмотря на щенячий возраст, она имеет высокий потенциал, а свое имя, как пишет «Комсомольская правда», она получила неспроста. Пуля очень веселая, шустрая, любит высоко прыгать. Пуля завершила курс социализации в аэропорту, чтобы привыкнуть к окружающему шуму. Пока работает на входе, она быстро поняла, что от нее требуется, вскоре пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство. Новые правила провоза пауэрбанков ввели в самолетах России. На борт можно брать обычные пауэрбанки до 100 Вт для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, а также заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным весь полет. И перевозить его можно только в ручной клади. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Уралтрак Джак-центр» Екатеринбург. За окном плюс 12 градусов, солнечно, но прохладно. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем поднимется до плюс 20 градусов.

0: столица Урала.
1: Спонсор утреннего шоу на Джим ФМ ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
2: Реклама. Дни рождения и выпускные в «Радуга Ленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
3: Чтобы его за меня организовали.
2: Сделаем!
4: «Радуга Ленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
8: Джем FM.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка раствориться.
1: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: 9 часов 10 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Мальчики и девочки начинаются в утренней гимнастике. Прямо сейчас разыгрываем пару билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной. Категория 18+. Участники нашей игры Алексей из Екатеринбурга работает в столовой, приготовил завтрак и разговаривает с нами. Леш, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Что на завтрак у тебя сегодня? Рассказывай.
1: Драники, оладушки со сметаной, яичница, бутерброды, пиццы.
0: Понятно. Очень Супер. Все вкусно рассказал. А мы сегодня в 7 утра спрашиваем, кем ты хотел стать в детстве и как эти мечты повлияли на твою жизнь. Не поваром ли ты хотел стать с детства или потом уже, повзрослев когда?
1: Потом уже, повзрослев.
0: А кем хотел в детстве стать?
1: До этого пожарным.
0: О, ничего себе. А почему вдруг так повернулась судьба, что пошел в повары?
1: Ну, как-то так получилось. Больше к еде.
0: Я потом понял, что я люблю поесть.
2: По-вкусненькому.
1: Да, покушать и приготовить, да.
0: Здорово. Играешь ты сегодня с Катей, она из Верхней Пышмы, работает на заводе «Уралэлектромедь», едет на работу. Катя, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, а вот у тебя, кем ты хотела стать в детстве, если про тебя говорить, и эти мечты как-то повлияли на твою жизнь? Кем ты стала?
3: Нет, полная противоположность.
0: Ну, рассказывай, кем.
3: Хотела в милицию. Оказалась на заводе.
0: А как так случилось? Почему оказалась на заводе?
3: Я поняла, что стабильность — это приоритет.
0: Ага, ну все понятно. Ну и опять же, наверное, завод рядышком находится с домом.
3: Да.
0: Ты живешь там и работаешь там. Ну что, прекрасно, познакомились с участниками. Сейчас давайте поиграем, познакомимся с правилами игры.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы предложим по 3 вопроса, на которые дадим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для девочек, я приготовил вопросы для мальчиков. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит сегодняшний приз.
0: Поехали! Алексей, первый вопрос для тебя.
2: Итальянский десерт панеттоне – это кекс или эклер? Алексей.
1: Эклер.
2: Нет, это кексик.
0: Так, будем знать. Катя, вопрос для тебя. Около старого железнодорожного вокзала в Екатеринбурге стоит статуя, точнее, памятник проводницы, который несет чай. Скульптура находится около, я уже сказал, старого железнодорожного вокзала. Сколько стаканов чая она несет? Один или два?
3: Два,
0: абсолютно верно. Чётенько, как все. Алексей, вопрос для тебя номер два.
2: Пуговица «Моржовый клык» имеет одно отверстие или два?
1: Одно.
2: Нет, два. Это вытянутая пуговица, которую чаще всего можно встретить на верхней одежде, на пальтишках, на всяких.
0: Катя, если сейчас дашь правильный ответ, становишься победителем нашей игры. Скажи, пожалуйста, в каком веке был изобретен линолеум? В 18 или 19?
3: В 19.
0: Да, абсолютно верно. Англичанин Фредерик Уолтон его изобрел. Название материала происходит от латинских слов «линум» – лен, полотно, и «олеум» – масло. Получился линолеум вот такое. 2-0 сегодня закончилась наша игра. Алексей, тебе говорим спасибо. Ждем от тебя новых смайлов.
1: Спасибо.
0: Поиграем в другой раз. Спасибо, что был
1: всего
0: с нами.
1: Всего хорошо, всего доброго. Хорошо. Спасибо, всего доброго. До свидания.
2: Пока-пока.
0: Счастливо. Ну а Катя, поздравляем с победой. Пожалуйста, до работы еще не нашла, уже с подарками. Придешь, всем расскажешь, все обзавидуются и тоже будут...
3: Не, я работаю на работу, поеду с 4, сейчас я еду не на работу.
0: Прекрасно, но в любом случае придумаешь, как рассказать, что ты на GMFM выиграла пару билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет вечер с острым и честным женским юмором про отношения, быт и психологию.
2: Камикэсы представят свои лучшие телевизионные монологи и абсолютно новый эксклюзивный материал.
0: Стендап пройдет 31 мая в Бен-Холле.
2: Для зрителей старше 18 лет.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в бухгалтерию?

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Продолжаем обсуждать тему утра. В утренней гимнастике сегодня четверг. Воспоминания, мы тебя спрашиваем, кем ты хотел стать в детстве, ну и как эти мечты повлияли на твою жизнь. Получилось, не получилось? Почитаем, что пришло, сообщений очень много.
1: Таня пишет, в детстве очень хотела стать патологоанатомом.
0: Ух ты, господи. Ничего себе.
1: Было очень интересно и необычно. Также манило стать археологом. И уже в старших классах психологом. Видимо, в чем-то хотелось ковыряться. Но биология и химия не мой конек, поэтому все это мимо. Получила образование юриста. Работаю не по образованию. Сначала проработала в институте МВД 7 лет. Сейчас почти 9 лет работаю помощником руководителя в транспортной компании. Любила и люблю свои работы. Все не просто так.
0: Это здорово, когда работаешь там, где тебе нравится.
1: Да, молодец.
0: Алексей пишет, привет, GMFM. В детстве хотел стать дальнобойщиком. Дедушка мне сделал напротив окна кабину КамАЗа. У меня был настоящий руль, ручник, панель. Откуда дедушка панель сделал?
2: Ну.
0: Или из чего? Дедушка даже мне сделал фары и поворотники, как настоящие, так как сам был водитель. Ну и так получилось, что с 18 лет я работаю на грузовой машине. В армии тоже был водителем Урала и КамАЗа. Это очень классно. Сегодня ты здесь, завтра в другом месте, картинка меняется, люди тоже, это очень круто. А вот и фотография, кстати, Алексей, только я читаю сообщение, фотография приходит, это с той самой кабины, слушай, ну правда, очень дедушка креативно сделал, прям такой руль обмотанный изолентой, большой. Это классно. Дедушка у тебя, конечно, ему дедушке огромный-огромный.
1: Респект.
0: Ну смотри, профессию прям человеку определил.
2: Так с детства, так это же как это в детстве круто, когда у тебя такое есть.
0: Да вообще, а главное еще вид в окно, то есть ты сидишь, у тебя реально картинка, смотришь, как с КамАЗа кабины. Так, что еще?
1: Оксана пишет, в детстве мечтала стать налоговым инспектором.
0: Ух ты.
1: Почему была такая мечта, до сих пор не знаю. Но поступила на экономический с уклоном налогообложения. И вуаля, мечта сбылась, и сейчас работаю в налоговой уже 11 лет.
0: Прекрасно.
1: Клево.
0: Ксения пишет, хотела стать, как родители, инженером на заводе, ходить в белой каске. Вот как ты думаешь, почему люди хотят стать инженерами? Чтобы
2: в белой каске.
1: Прикольно же, правда.
0: Карьера началась со слесаря-ремонтника. Девочка нам пишет, отучила на механика, начинала работу с самого низа цеха, теперь я живу в другом городе, работаю инженером, в перспективе скоро буду уже начальником. Хочешь свернуть горы, начинай с маленьких камешков.
1: Ну классно.
0: Шикарно.
1: Классно же.
0: Ксюш, пускай у тебя все обязательно получится, но от тебя мы ждем сообщений, кем ты хотел стать в детстве, четверг воспоминаю у нас сегодня, ну и как эти самые мечты повлияли

и на твою жизнь. Наш мессенджер Макс для твоих историй, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа JamFM ВКонтакте. Уже совсем скоро кому-то из вас за одно из сообщений вручим отличный приз, пригласительные на дискотеку «Юность», категория 18+.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Водитель и владелец аэролодки, перевернувшейся на Байкале, задержаны. Напомню, 19 мая аэролодка с туристической группой перевернулась во время прогулки по озеру. Все произошло в 30 метрах от берега. Погибли 5 человек. Основной причиной трагедии, по предварительным данным, назвали перегруз. В лодке было 17 человек, тогда как ее вместимость 12. На туристах не было спасательных жилетов, пишет РИА. Также выяснилось, что водитель, управлявший лодкой, не имел на это права, а владелец лодки, по данным следствия, не поставил судно на учет. Обвиняемые признали вину. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. Оба претендента на место в РПЛ из первой лиги проиграли первые стыковые матчи командам из элитного дивизиона. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» накануне уступил дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0-1. Причем гол называют спорным. Даже после видеоповторов с разных ракурсов нет полной уверенности в том, что мяч пересек линию ворот. Волгоградский «Ротор» накануне проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 2-0. Матч прошел на Волгоград-Арене. Теперь судьба места в РПЛ решится в ответных матчах. «Урал» 23 мая сыграет с «Динамо» в Каспийске, «Ротор» с «Акроном» в Самаре. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13% на копейки. Доллар 70,95, евро 81,98.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас за окном плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура днем. Плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-07-70.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор утреннего шоу на GMFM ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
1: Реклама.
6: Помнишь, как это здорово летать во сне?
7: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в «Радуга Ленде». Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
6: «Радуга Ленд». Летать легко.
7: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу продолжается.
10: Утренняя джимнастика.
11: Джим FM.

0: Реклама.
1: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 10:16 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
10: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Кольцовский тракт от 4-го километра до переулка Базовый. Также Амундсен-Щорс от Волоградской до Машинной. Дублер Сибирского тракта Новгородцево от поворота к психиатрической больнице до объездной дороги. Также ЕКАТ от 20-го километра до улицы Высоцкого. Самое большое затруднение на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Горшинский подход. Длина пробки 1,5 километра. Время проезда 1:50.
0: Реклама.
8: Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 190 000 рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
11: Реклама ООО «Ава Моторс» N66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 343 227 62 77.
7: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Подводим итоги темы утром. Сегодня у нас четверг воспоминаний. Мы тебя спрашивали, кем ты хотел стать в детстве, ну и как эти мечты повлияли на твою жизнь. Разыграем пару пригласительных на дискотеку «Юность», категория 18+. И еще почитаем сообщение прямо сейчас.
1: Катя пишет, в детстве увлекалась чтением детективов. Угу. В средней школе перечитала всю Агату Кристи, это томов 12.
0: Ух ты.
1: Взрослые говорили, будет либо писателем, либо следователем, либо преступником.
2: Такой себе, да?
1: В итоге высшее юридическое образование и работа в погонах.
0: Ну, то есть все-таки, да, Агата Кристи повлияла. Павел пишет, мечтал в детстве стать футболистом, даже ходил в футбольную секцию. Это же прикольно, мячик по полю гонять за зарплату. Вот я и гонял мячик. Собирал вкладыши от жвачек с известными на то время футболистами. А сейчас рад, что не стал футболистом. Не очень приятно, когда за тебя, за твою команду болеют тысячи зрителей, а ты не оправдываешь их надежду. В итоге стал болельщиком.
1: Неплохо тоже.
0: Легко судить, когда сидишь на трибуне, да? А вот когда на поле.
1: Никакой ответственности.
0: А с другой стороны, представляешь, ты побеждаешь, и все болельщики, все стадион радуются за тебя.
1: Ну вот такая профессия футболистов непростая.
0: Причем, да, это сложно, когда... Легко точно судить, да, когда проиграла команда. А ты попробуй наоборот. В сложные времена
1: поддержать
0: поддержку.
1: Да, да. Да, да.
0: Так, что еще есть?
1: Ксюша пишет, когда меня спрашивают, кем я хотела стать в детстве, я честно отвечаю, кем угодно, только не учителем. Звучит странно, учитывая, что сейчас именно им я и работаю.
0: Здорово.
1: Сначала я хотела быть воспитателем, потом я захотела быть ветеринаром, затем косметологом. В какой-то момент даже казалось, что я смогу объединить все это и открыть салон красоты для животных. Представляете? СПА-процедуры для морских свинок, маникюр для попугаев.
0: Мне кажется, это уже есть, кстати.
1: Главное, да, сейчас точно. Главное, говорила, ни за что в жизни не буду учителем. Видимо, вселенная решила, что я слишком громко это говорю и подумала, давай-ка она все-таки будет учителем. И знаете что? Я счастлива. Оказывается, все мои детские мечты нашли здесь место. Я забочусь о детях как воспитатель, лечу их огорчения почти как ветеринар, помогаю им сиять изнутри почти как косметолог.
0: Ну, здорово, смотри, все.
1: Хорошо,
0: сбылось.
1: Лаконично.
0: Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Татьяны. Доброе утро. В детстве очень хотела стать патологоанатомом. Было очень интересно и необычно. Также манила стать археологом и уже в старших классах психологом. Видимо, в чем-то хотелось ковыряться. Но

0: Биология и химия не мой конек, поэтому все это мимо. Получила образование юристом. Работаю не по образованию. Сначала поработала 7 лет в институте МВД, сейчас почти 9 лет, помощником руководителя в транспортной компании. Любила и люблю свои работы. Все не просто так. Здорово! Танечка, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Это пара билетов на дискотеку «Юность».
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет ночь, где снова оживут главные хиты трех десятилетий.
1: Танцуем под «Иванушек», «Руки вверх», «Леди Гагу» и «Винтаж».
0: Встречаемся 23 мая в клубе «Нирвана».
1: Категория 18+.

0: Половина единства в Екатеринбурге. За окном плюс 13 градусов. На Джем ФМ яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Как вы думаете, что нужно изучать, чтобы разобраться в жизни?
0: Ну, математику, русский язык, историю знать, ну, школьные предметы.
1: Ну, почти. Названы главные дисциплины для понимания мира.
0: Так.
1: По данным исследования, россияне считают самыми важными для осмысления реальности историю и психологию.
0: Угу.
1: Также в топ-5 вошли философия, искусство, знание и антропология. Больше всего людей волнуют вопросы устройства общества и самопознания.
0: Угу.
1: Кто я? И в чем смысл моей жизни?
2: Так, есть ответы?
1: Не знаю, у меня нет.
0: Самой разобраться.
3: Как же мой любимый предмет природоведения, например?
0: Труды.
1: Здесь, видимо, антропология, вот что-то такое в этой сфере. Причем для аудитории старше 55 особенно важна история. Среди 25-34-летних наиболее востребована психология. Антропология и искусствознание чаще привлекают молодежь от 18 до 24.
3: О, я молодежь.
0: Ну, мы все немножко молодежи.
1: Да.
0: Потому что, ну, не знаю, мне кажется, у каждого есть какие-то любимые, нелюбимые предметы, и кто-то развивается, кто-то технарем становится, кто-то гуманитарием.
1: С помощью которых он познает этот мир, да?
0: Ну да, то есть один просто с технической стороны так к этому миру, а другой с гуманитарной, если можно так сказать.
1: С более творческой как-то подкрался к миру.
0: Ну, мы тут, наверное, все более творческие, да?
1: Ну, наверное, да.
0: Ну, хотя благодаря техническим у нас же есть все вот эти компьютеры, микрофоны, это же все благодаря им.
1: И к ним мы пытаемся тоже хоть как-то подкрасться.
0: Это прекрасно, что мы и существуем в одном мире вместе, и можем контактировать и друг от друга что-то узнавать нового и интересного. В общем, век живи, век учись.
1: Да.
0: Яркие заголовки на Джем ФМ только что.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре города плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. Первоуральский и Полесском сейчас плюс 12, в Асбесте и Туринске плюс 10 градусов.
4: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: где пробки?
1: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург Восток», дублер «Сибирского тракта 17А».
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Щербакова от Прониной до Павлодарской, также Сарамолтова, Новгородцева и до улицы Высоцкого, Космонавтов от Победы до улицы Турбинной. Много машин на Кольцовском тракте от Яблоневой до переулка Базовой, на Березовском тракте Трудовой от Горького до Мурзинской, на Якаде от 20-го километра до улицы Высоцкого и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: 102.5 GEM FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Сегодня попрохладнее, чем вчера, но, тем не менее, неплохая погода.
1: Солнечно.
0: Солнечно, да. А еще сегодня неплохо попить чайку, потому что сегодня Международный день чая.
1: Классно.
0: Поизучать космос, Международный день космоса.
1: Хорошая тема.
2: За чашкой чая.
0: День музы и вдохновения. День черемухи душистой.
1: Ой, сейчас же она там цветет вовсю, даже уже отцветает почти.
2: И запах такой, да.
1: Шикарный.
0: Всемирный день розы. А вы знали, что когда цветет черемуха, да, похолодание всегда?
1: Ну, видимо, да. Вот.
0: А, причем я только сейчас понял, что это не когда цветет черемуха похолодание, а когда похолодание цветет черемуха.
2: Ну, это так черемухе нравится.
0: Да, ей просто нравится. А мы такие думаем, ничего себе, вот это да, черемуха цвела, значит, холодно будет.
1: Она такая, в смысле жара? Нет.
0: Это правда.
2: Я подожду.
0: Так, ну что, в течение всего дня мы принимаем приветы и поздравления. Мессенджер Макс для вас. Плюс 7-932-020-102-5. И вот одно из сообщений, которое к нам уже прилетело от Веры. Поздравляю свою любимую маму с днем рождения, Филкину Нину Васильевну. Нежные руки, улыбка красивая, самая добрая, родная, любимая. Всегда обнимаешь и любишь меня. Ты лучше всех, мамуля моя. Присоединяемся к поздравлению.
1: Вообще поздравляем, поздравляем.
0: Это правда. Также можешь отправлять привет и поздравления в течение всего дня. Отзовись, порадуй, наша любимая рубрика. Диджей Дэн рулевой приходит, ставит классную музыку и, естественно, проводит с вами игры. А Яна Ефимова делится с вами свежими историями каждый час. Но в 17.00 к ней подключается еще и Михаил Киселев.
1: С вечерним шоу.
0: Да, вечернее шоу называется у нас...
1: Джем без правил.
0: Вот. Почему без правил? Да потому что они там делают, что хотят, да. Практически. Ну, конечно же, рассказы о том, что было интересного за день, конкурсы, призы и подарки также в вечернем шоу. Не пропусти начало в 17.00. Ну, а вам пожелаем, наверное, только отличного, теплого, полезного, интересного, яркого дня.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Европа теряет триллионы долларов из-за антироссийского курса, в частности, из-за отказа от сырья из России. Такие данные привел директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беричевский, сообщает РИА. Дипломат назвал потери ЕС очень большими. Отказ от российского сырья обернулся потерями из-за повышения цен за счет того, что они покупают дороже из других источников. По словам Дмитрия Беричевского, Москва теперь намерена решать вопрос о поставках газа в Европу только исходя из собственных интересов. Правительство, в частности, прорабатывает возможность отказа в газе тем, кто громко заявляет о том, что им ничего не надо от России, а втихаря пытается покупать. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Е1. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. После короткого похолодания на Урал вновь возвращается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Сегодня в Екатеринбурге днем еще плюс 18. Предстоящей ночью прохладно до плюс 8. Завтра днем уже обещают плюс 25. В субботу плюс 28. В воскресенье 26, передает Уралгидромет. Осадков на выходные синоптики не прогнозируют. В России стартовали съемки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну. Выход картины весной следующего года. Сюжет основан на реальных событиях. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады. Она помогла ей выжить в немецком концлагере. Главные роли исполняют Тури Рифеншталь, Екатерина Симоходская и другие актеры. Саму девочку Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценаристом проекта выступил Владимир Лысенко. Он написал историю на основе реальных событий, произошедших с его бабушкой. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.05. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донфэнк». За бортом солнечные пока плюс 14. На сегодня синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 18-20 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнк. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Хорошее начало этого часа. А что? Динамично с вручением Оскаров. Галибри Мавик на GMFM. Ну, может быть, не совсем так глобально. Оскары. Ну, так, какие-то небольшие, может быть, знаки внимания. В общем, приятно. Пусть начинается. Предпоследний рабочий четверг. Это тоже приятно, потому что завтра уже пятница. Да и погодка тоже шепчет. Ну и все, я это приправлю, как всегда, хорошей музыкой на GMFM. Без вариантов. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Жанна Фриске, затем Анасти. Ну а прямо сейчас компанию составит Салли Фарбан на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 5 баллов. Движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. ЕКАТ от Березовского тракта до 16-го километра. Щербакова от Пронины до Павлодарской. Тормознем на Сыромолотова от остановки Новгородцева до Высоцкого. Такая же история на Кольцовском тракте от Яблоневой до Базового переулка. Сибирский тракт стоит от Лучевой до ЖД переезда. Березовский тракт Трудовая от Горького до Мурзинской.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Стало известно, как Агата Муценица и Петр Дранга назвали дочь. Актриса и музыкант долгое время не раскрывали поклонникам имя своей малышки. Девочка родилась 1 декабря прошлого года. Ранее пара лишь намекала на возможные вариации. Как пишет Супер, среди них звучали Саша, Варя и Вера. И вот, наконец, интрига исчезла. Как оказалось, звезды остановились на последнем варианте. И теперь в их семье растет Вера Петровна Дранга. Здесь поклонники разделились во мнении. Кто-то отмечает, что имя чудесное, а кто-то считает, что оно совершенно не сочетается с фамилией и отчеством девочки. В сети написали: «Вау, Вера очень классный выбор, очень созвучно». Но нет, это совершенно не сочетается, ни капельки. Поменяйте имя малышки, пока не поздно. Нужно было назвать Александрой, это было бы намного лучше. Как сообщают инсайдеры, после рождения дочери Агата заметно изменилась, причем не только в характере, но и внешне. Она стала выбирать более нежные образы, отказавшись от ярких и провокационных нарядов. А мне очень даже нравится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина 12 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б. С бортом солнечно и плюс 14. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Но в течение дня до плюс 20.
1: Реклама. Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения?
1: Было.
4: Выгодный трейд-ин?
1: Это вообще как у всех.
4: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
1: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
5: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

Обычно как? Газ, тормоз, газ, тормоз. Ну, иногда сцепление проскакивает. В случае Зиверт только газ. Со свеженькой вещицей на GMFM. Ну, а тебе пусть везде, в делах, начинаниях, горит зеленый свет, чтобы топливо хватало, ну и вовремя резину менять. И прийти обязательно первым во всем том, что запланировано на четверг. Двигаемся дальше. С хорошей музыкой она точно лишней не будет по пути. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро две ваши, еще раньше Моца. Прямо сейчас Two Colors на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Щербакова стоит от Пронины до Павлодарской, ЕКАТ от 19 километра до Высоцкого, Космонавтов от Мельковской, переулка до Турбины. Также базовая переулка Трудовая от Горького до Мурзинской, Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход и много машин на Блюхера от Мира до Раевского.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 102.5 Джем FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Россельхознадзор с завтрашнего дня приостанавливает ввоз в Россию цветов из Армении. Мера будет действовать до завершения проверки армянских тепличных хозяйств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там заявили, что ограничения вводятся из-за рисков для фитосанитарной безопасности России. По данным ведомства, несмотря на гарантии инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, в поставках продолжают выявлять карантинные для территории ЕАЭС объекты. Завтра в Свердловской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов защиты населения и объектов критической инфраструктуры при угрозе ракетной атаки и атаки БПЛА. В ходе учений будут отработаны мероприятия по эвакуации населения из многоквартирных домов, учебных заведений, торгово-развлекательных учреждений, а также по укрытию в укрепленном помещении. Граждан просят сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий. Сообщения подобного содержания появились сегодня на официальных сайтах администрации многих городов – Ревды, Каменска, Сосьвы, Верхней Салды, Камышлова и многих других, сообщает «Новый день». Иностранные журналисты приехали в Екатеринбург для знакомства с регионом. На Урал прибыли журналисты и блогеры русскоязычных СМИ из Латвии, Германии, Франции, Казахстана и других стран, сообщает Департамент информполитики. В рамках пресс-тура гостям рассказывают о промышленном, образовательном, культурном потенциале региона. Они также посетят новый кампус УРФУ. Гостей также пригласили на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с Владимиром Жириновским. Новинку выпустили ограниченным тиражом, посвятили памятной дате – 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. На миниатюре – портрет политика на фоне здания Госдумы. Тираж выпуска составил 88 тысяч экземпляров по всей стране. Почтовые марки – это культурный слепок эпохи. Марки в честь государственных деятелей выпускаются ограниченными тиражами и всегда вызывают высокий интерес у жителей региона, рассказала порталу 66.ru директор группы регионов «Урал Почты России» Наталья Алимасова. В Крыму будут снимать новую экранизацию романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида». Продюсер Андрей Кретов рассказал, что сценарий картины уже пишется. Съемки будут проходить на побережье Черного моря, где более 60 лет назад создавали первый фильм про ихтиандра. Режиссер и актерский состав пока неизвестны. Доллар 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом солнечное плюс 14. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 18-20 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-07-70.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Давай не ждать. Вот с таким предложением свеженькой вещицы Мари Краймбрери на Jam FM лично я поддерживаю на все 100%, тем более на вот-вот уже ближайшее будущее у меня все готово. Меня зовут Диджей Дэн, вперед, скоро Филатов и Кэра, затем Backstreet Boys, а прямо сейчас Артем Качер на Jam FM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». Те же 5 баллов. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40 лет комсомола до улицы Егоршинский. Подход здесь оставим более час. В районе 30 минут это Щербако от Пронина до Павлодарска и ката 19 километра до Высоцкого. В районе 15 Восточка от Малышева до Декабристов, Березовский тракт Трудовая, от Горького до Мурзинская, Блюхера стоит от Мира до Сколинская, Серафим Дерябин от Волгоградска до Шумяна и 10 минут это Сыромолотова от остановки Новгородцев до Высоцкого.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем. Реклама ООО «Ава Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: Cat's Eyes с Габриэлой на Jam FM. Я Анна Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетиции отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы, а после игры дискотека до полуночи, фабрика Event Hall. 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+, АУК, КРУДА, УГРН, 122-160-003-500-1-1.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Брэд Питт не пришел на выпускной к дочери. Голливудский актер проигнорировал важное событие в жизни дочери Захары. Он даже не попытался попасть на торжество и поздравить девушку с окончанием института. Для Захары это событие было особенно трепетным и очень важным. В итоге ее основной группой поддержки стала звездная мама Анджелина Джоли, а также братья и сестры. На удивление, но в этой ситуации поклонники на стороне Брэда. Ранее выпускница сама публично отреклась от своего отца. Они считают, что Захара унизила его, а потому он был не обязана ее поздравлять. Но Питту ничего не мешало прийти на выпускной или хотя бы просто позвонить своей дочери в такой важный день. Ранее от актера публично отказались и другие его дети. Сейчас он поддерживает общение только лишь с близнецами Нокс и Вивьен. Отмечу, что всего у Брэда Питта и Анджелины Джоли 6 детей. 3 из них приемные. Да уж, ситуация непростая. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом без изменений, солнечное плюс 14. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 18-20 тепла.
10: Реклама.
13: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
14: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
13: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Люби меня.
1: Все четко по полочкам разложила группа «Градусы» на Jam FM. Друг, враг, любимая. Ну, лично мне кажется, в этом списке еще не хватает коллег, единомышленников. Ну, тех людей, которые именно сейчас с тобой находятся в рабочей обстановке. Ну, если ты, конечно, именно там. Да, наработки. Поэтому пусть у вас все слаженно происходит, взаимопонимание, полюбовно. Ну и обязательно с хорошей музыкой, где бы ты ни находился и кто бы с тобой рядом ни был. Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро Елена Темникова, затем Миша Мирер и Алекс Веля. А прямо сейчас Файз Стафэмили на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Высоцкого по-прежнему стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Здесь оставим более 40 минут. В районе 30 это Щербакова от Пронина до Павлодарская, Восточка от Советской до Декабристов. 15. Березовский тракт Трудовая. От Барьерна до Мурзинская. Малышева стоит от Мира до улицы Егоршинский подход. С Космонавтов от Мельковская переулка до Турбина. Потерпим на Серафим Дерябина от Волгоградска до Шумяна на Якоре. От реки Березовка до моста через железную дорогу.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке. Без документов и денег. У них заканчивается еда, вода, никто не спешит их эвакуировать. Все они заключали контракты с иранской компанией. У каждого в договоре были прописаны конкретные суда, на которых они должны работать. Но по факту их привезли на другие. Один из моряков попал на танкер, который находится в санкционном списке США. А это риски для экипажа, могут возникнуть трудности с зарплатой, финансовыми операциями и дорогой домой, сообщает телеграм-канал Мэш. В рамках проекта «Средний Урал своим героям» собрано более 400 рюкзаков для свердловских участников СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях. Свердловский губернатор Денис Паслер поблагодарил всех, кто принял участие в проекте. Базовый набор, собранный в рюкзаке, это одежда, обувь, средства связи, полезный инвентарь. В каждый набор входит все самое необходимое для комфортного пребывания в госпитале. Теплая куртка, флисовый костюм, футболка, шорты, обувь, также смартфон, наушники, термокружка, внешний портативный аккумулятор и так далее. Всего 28 позиций. Проект «Средний Урал своим героям» Денис Паслер запустил летом прошлого года. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей в этом году. Из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Об этом рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Названы новые хедлайнеры «Уральской ночи музыки» Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на сцене «Гиккон» на территории Екатеринбург-арены. Также площадку с ними разделят Антон Чернов и Полина Чили. «Уральская ночь музыки 2026» состоится в Екатеринбурге 19 июня, напоминает Е1. Рейтинг самых популярных подержанных машин в России возглавила легендарная отечественная «семерка» ВАЗ-2107. За апрель было куплено 10,5 тысяч таких машин, сообщили аналитики агентства «Автостат». Впрочем, корейские конкуренты отстали ненамного. Седан Kia Rio занял вторую строчку с результатом 10 300 проданных автомобилей. Hyundai Solaris замкнул тройку лидеров с показателем 10 тысяч штук. Четвертое и пятое места поделили Lada 4x4 и Toyota Corolla. Их куплено по 9,5 тысяч единиц. Всего за апрель россияне купили 542 200 машин с пробегом. Это на 14% больше, чем в марте. Доллар 70,95, евро 81,98.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» «Джак-центр Екатеринбург». За бортом солнечное и держи плюс 14. На завтра, пятницу, 22 мая. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направления от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла.

Та самая, которая из каждого утюга, как ты знаешь, а именно хит 2012 года «Натали» на Jam FM. А вообще у нас разноплановая музыка и старенькая, и новенькая. Для каждого что-то найдется, для души, для сердца. Только хорошая музыка. На Jam FM. Меня зовут DJ Dan, скоро Максим. Затем Нилет, Олег Майами, Леш Свик. А прямо сейчас Леони на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете .рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете .рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Ух ты! Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, на данный момент с Высоцкого стоит от 40 лет Комсомол до улицы Егошинский подход. Здесь оставим более 40 минут. В районе 15. Щербакова от Лыжников до Павлодарская. Малышева от Мира до улицы Егошинский подход. Блюхера от Мира до Раевского. Восточка от Малышева до Декабристов. А также Космонавтов от Мельковского переулка до Фронтовых бригад. Ну и 10 минут. Это Серафим Дерябин от Волгоградска до Шумяна. И КАЦ от 16 километра до Высоцкого.
1: Реклама.
10: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.2.

0: Джонни на Jam FM, Яна Ефимова, тоже с хорошим настроением, поделится свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Марина Федункив высказалась о партнерских родах. В одном из шоу она заявила, что мужчине не стоит присутствовать при появлении ребенка на свет. Марина поделилась. «У меня не партнерские были роды. Он у меня пришел, когда уже ребенка из меня вытащили. Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так. И только когда малыша помыли, тогда папу позвали, чтобы он на него посмотрел». Актриса родила сына в 53 года. Отец Теодора – итальянский бизнесмен Стефано Манджи. Избранник Федункив моложе ее на 13 лет. И, как она отмечала, не стремиться к публичности. Ну а я считаю, что здесь волен выбирать каждый сам. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер СОУ ИС на Сибирском тракте 24Б. За бортом солнечная плюс 15. На завтра, пятницу, 22 мая. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 24.
7: Реклама.
9: Выгодные цены? Было.
10: Специальные предложения? Было.
9: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
10: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SOU EZ техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
9: Кроссоверы SOU EZ. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
11: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SOU EZ. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

А другим можешь передать привет и поздравления, вообще поделиться своим хорошим настроением, вообще чем угодно. Я в твоем распоряжении, наше общение на Jam FM. Отзовись, порадуй. Выходи на связь, в твоем распоряжении Макс, плюс 7-932-020-102.5. Также наша страничка ВКонтакте, группа Jam FM, welcome. И наш сайт radio.jamfm.ru. Напомню, что на сайте тоже все звучит для всех, кто в онлайн. Жду привет и поздравления, все-все-все. Что захочешь. Ну, в рамках, конечно, разумного. Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро казаки делают хиты. Затем слайдер магниты KDDK. Я прямо сейчас со своей реальностью Lost Frequencies на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер «Белджиаками» в Екатеринбурге на «Металлурга» 82.5 баллов. Движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Итак, «Восточка» стоит от Советска до Декабриста, Высоцкого, Царя-Калетти, Комсомола до улицы Егоршинский подход. С Малышева от Мира до улицы Егоршинский подход. Постоим на Блюхера от Мира до Раевского. Много машин на Щербакова от Ленина до Павлодарская, на Космонавтов от Мельковской переулка до Фронтовых бригад. Серафим Дерябина стоит от Волгоградска до Шумяна и тормознем на Икаде от 16 километра до Высоцкого.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Абва Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте BLG.akami.ru и по телефону +7 343 227 77.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Правильно.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Добрый день. Войска России в рамках учений привели в готовность мобильные стратегические ракетные комплексы. Они были выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Об этом сообщила Минобороны. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами прибыли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Невьянский городской суд сегодня вынес приговор по делу о ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда. Тогда погибли четверо взрослых, двое подростков получили тяжелые травмы. Трагедия произошла 29 января 2024 года. На скамье подсудимых оказались водитель Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев. Всех суд отправил на принудительные работы на 4 года. С владельца автобуса Лобова также в пользу родственников погибших взыскано по 2 миллиона рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних по 1,5 миллиона. По версии следствия, именно он не позаботился, чтобы автобус проходил тщательный техосмотр, а механик выпустил машину в рейс на изношенных покрышках, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка, убеждали в угрозе для счетов и недвижимости и в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Традиционный «Уралмаркет» пройдет с 22 по 24 мая на Плотинке в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А. Организаторы обещают дизайнерские одежду и обувь, изделия из кожи, текстиль, керамику, декор. Будут представлены весенние коллекции, созданные специально для маркета. Будет крафтовая фермерская площадка, свежие продукты, сыры, гастрономические открытия и разговоры с теми, кто своими руками делает уральскую кухню. Будет также детский маркет и многое другое. Все 3 дня площадка открыта с 12 до 20 часов. Вход свободный, можно с питомцами. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13% на копейки. Доллар 70,95, евро 81,98.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
1: 14.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города сейчас плюс 15. На завтра пятница 22 мая. Синоптики нам пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла.
2: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-07-70.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

И желательно хорошо. Понятие это растяжимое, для каждого оно свое, но хорошо, что ты здесь на Jam FM, а значит, хорошая музыка тебе гарантирована. У микрофона я, Диджей Дэн, скоро Артик и Асти, затем Эдвард Май, Вика Джигулина, ну а прям по курсу на студию на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
2: Чтобы его за меня организовали.
1: Сделаем!
3: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM. Где пробки?
11: 14.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер BLG Аками в Екатеринбурге на Металлурга 82. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты, Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Малышева от Мира также до улицы Егоршинский подход. Постоим на Восточке, от Ленина до Декабристов, на Серафим Дерябина от Волгоградска до Шумяна. И к отца от реки Березовка до Высоцкого. Много машин до Щербакова, от Лыжников до Павлодарская. Постоим на Космонавтов, от Мельковского переулка до Турбинной. На Московской Челюскинцев, от Маршала Жукова до Малышева.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
7: Реклама ООО «Абва Моторс» N66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-62-77.
8: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Питер Джексон впервые прокомментировал увольнение Райана Гослинга из каста фильма «Милые кости». Режиссер фильма «Милые кости» 2009 года впервые прокомментировал увольнение Райана. Оказывается, именно он был утвержден на роль отца главной героини, но позднее его заменили. Годом позднее сам Гослинг объяснял это тем, что без согласования с режиссером набрал 27 килограммов для роли, из-за чего и был уволен. На Каннском кинофестивале Джексон публично высказался о событиях 17-летней давности. Он дал понять, что уход актера из касты и смена состава – это ответственность команды, а не конкретного артиста. Это означает лишь то, что изначально был подобран не тот актер. Режиссер поделился: «Каждый раз, когда мы меняем актера, это наша ошибка. Мы просто неправильно подобрали человека под эту роль. Это не значит, что он что-то сделал не так». Джексон также подчеркнул, что считает Гослинга фантастическим актером, но в случае с фильмом «Милые кости» произошло несовпадение в видении персонажа. Ну и ладно, у Райана и так много хороших проектов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». С бортом солнечное, плюс 16. На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики прочат преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 24.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика от тебя прилетело. Оксана, всем большой привет. Спасибо, Оксаночка, за краткость. Кратко, содержательно. И тебе тоже. Большой плавенный. Так, можно? Что значит можно? Нужно! Большой привет своему любимому мужу Пашеньке. Он получил в воскресенье травму. Поэтому наискорейшего полного выздоровления. Люблю тебя, мой дорогой. Вот последние слова, это, наверное, ключевые, потому что, ну, лечат твои флюиды, когда ты что-то хорошее, приятное говоришь, и этот человек чувствует заботу о себе. Пашенька, ну, конечно, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. И вообще, берегите себя к летнему сезону, чтобы как следует оторваться, когда тепло, хорошо, классно. И намного больше возможностей, как проводить время, отдыхать, ну и т.д. и т.п. Выходи на связь, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй. На Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Высоцкого по-прежнему стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. С Малышева от Мира также до улицы Егоршинский подход. Серафим Дерябин от Волгоградской до Шевмяна. Восточка от Ленина до Декабристов. Постоим на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Много машин на Новгородцево, это объездной до 40-летия Комсомола, на Московской Челюскинцев от маршала Жукова до Ленина.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас. 102.5
1: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В Челябинской области задержали 55 человек за хищение средств из соцфонда. Злоумышленники использовали фиктивные документы для получения денег. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что общий предполагаемый ущерб от действия этой группы составил 1 000 000 000 рублей. Уже установленная сумма ущерба – 60 миллионов. В рамках расследования возбуждено 30 уголовных дел. Преступники фальсифицировали документы, а самостоятельные покупки технических средств реабилитации. Поддельные документы подавались в региональное отделение соцфонда для оформления компенсации. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам группы, которые распределяли их между участниками. Инспекторы ГАИ провели рейд в центре Екатеринбурга и за 2 часа выявили 70 нарушений, из которых 52 допустили пользователи электросамокатов. Так, буквально на глазах инспекторов молодой человек на электросамокате пересек дорогу, не спешиваясь, и чудом не угодил под машину. А в разговоре с полицейскими отрицал свою вину и врал про возраст. Выяснилось, что ему нет 18. Такие рейды проходят в городе регулярно. Отмечу, что только за вчерашний вечер в Екатеринбурге случилось 2 ДТП с самокатчиками. У «Радуга парка» неизвестный на самокате сбил девушку и скрылся, а в Академическом самокатчик пересекал дорогу, не спешившись, и его сбил автомобиль, сообщает «Новый день». Бали и Таиланд резко ужесточают правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым русским и украинским деревням, проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы. За удаленную занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. Власти поясняют, что причиной жестких мер стали жалобы местных жителей на шумные вечеринки, езду без шлемов и неуважительное поведение туристов в храмах. Предстоящее лето в Екатеринбурге может стать самым жарким с 1998 года. Это следует из данных метеорологов Яндекс.Погоды. Информация была проанализирована при помощи ИИ-технологии «Метеум». Однозначно, это лето будет заметно жарче, чем в прошлом году. Рекордных дождей и засух не прогнозируется. Лето 2026 будет более сухим, чем прошлое. Сегодня Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небеса после Его воскресения и завершение земного служения. На Руси существовало много примет, связанных с этим праздником. Если в этот день солнечно и тепло, то лето будет хорошим. Если на Вознесение много птиц поет, это предвещает хороший урожай. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала». Автосалон «Дон Фэнк». За бортом солнечная плюс 16. На завтра, пятницу, 22 мая. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. А этой ночью до плюс 9. Завтра днем 17.24 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донг Фэнк. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Я бы поспорил с группой «Тестостерон». Отчасти панацея, другая любовь. Ну, если с первой какие-то проблемы. А вообще не лечиться, а наслаждаться любовью и слушать хорошую музыку. И всем хорошего четверга. Екатеринбург, и где бы ты ни находился. Меня зовут DJ Dan, скоро 23:45, затем Сергей Лазарев, а прямо сейчас Simon Beck, Sophie Reyes и Луиса Сонза на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
3: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
2: Радуга Ленд. Летать легко.
3: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 15.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 5 баллов в сервисе Яндекс.Карты рисуют у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Малышева от Мира также до улицы Егоршинский подход. Постоянно восточная от Малышева до Декабристов. На Щербакова от Самолетной до Павлодарской. На Серафим Деребина от Волгоградской до Шумяна. Много машин космонавтов от Тартинской до фронтовых бригад. Новгородцевой стоит от Объездной до 40-летия Комсомола. Малышева от Маминича берега до Горького.
1: Реклама.
2: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Танцующий Митя Фомин на Jam FM. Яна Ефимова, рассказывающая. Через минутку с небольшим на Jam FM со свежими историями.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! В Екатеринбурге появятся необычные места для бракосочетаний. Уже 26 мая в уральской столице проведут классную акцию под названием «Пошли жениться». На официальное заключение брака участникам будет дано 24 часа, а впечатления запомнятся на всю жизнь. Так площадками для проведения акции станут Свердловский академический театр музыкальной комедии, библиотека имени Белинского, музей изобразительных искусств, бизнес-центр Высоцкий и стадион Екатеринбург-Арена. Как пишет Global City, желающие расписаться в красивую дату должны заполнить заявление до 25 мая. Организаторы проекта поделились. «Мы хотим сделать этот день по-настоящему особенным для каждой пары, поэтому специально для наших молодоженов подготовили уникальные площадки, где церемония бракосочетания точно запомнится. Отмечу, что на некоторых площадках будут введены ограничения по количеству гостей». Сразу захотелось на такую свадьбу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б. За бортом солнечное, плюс 17. На завтра, пятницу, 22 мая. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 9. Завтра днем 17-24. Тепла.
1: Реклама.
12: Выгодные цены? Было.
13: Специальные предложения? Было.
12: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
13: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
12: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
14: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

Всем нужна любовь, вне зависимости от статуса, положения и т.д. и т.п. Вот об этом группа «Винтаж» со свеженькой вещицей, малахитцем на Jam FM. Ну и об этом же с тобой сегодня будут разговаривать Миш Киселев, Яна Ефимова. В рамках вечернего шоу «Джем без правил». Ну вот где сейчас проще встретить вторую половинку? Ответь, скажи, поделись лайфхаками. Или же наоборот, где сложнее, чтобы туда не направлять свои силы, не растрачиваться, что называется. Итак, где сейчас проще встретить вторую половинку? Все свои варианты можешь оставлять, уже присылать, писать, выходить на связь. Макс. +7 932 020 102.5. Или же на нашей страничке ВКонтакте, в группу «Джем FM». Там есть пост в комментах. Делись, где же сейчас проще встретить вторую половинку. Наверное, больше всего интересно это будет тем, кто вот как раз находится именно сейчас в поисках, ищет. Вот. Поэтому слушайте внимательно Jam FM. Jam без правил, 17.00, вечернее шоу. Миш Киселев, Яна Ефимова. А меня зовут Диджей Дэн. Скоро Никита и Мария Зайцева, затем Артик Асти. Ну, а прямо сейчас грустно-веселой история. Джампер, да, Донни Эмили Робертс. А, Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Авамоторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге. На «Металлурга» 82. 4 балла из 10 местами затруднения. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Малышева стоит от мира. На улице Егошинский подход. Восточка от Ленина до Декабристов. Завокзальная от Мельковского переулка до Космонавтов. Постоянно на Серафим Рябина от Волгоградска до Шаумяна. На Щербакова от Самолетна до Павлодарская. Много машин на Московской от Ленина до Куйбышева. ЕКАД стоит от 16 километра до Высоцкого. И тормознем на Турбинной от Учителей до Космонавтов.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Авамоторс» НН-66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте BLG.akami.ru и по телефону +7 343 227 67.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. У кибермошенников новая схема обмана. Они запустили фишинговую рассылку о якобы положенных выплатах. Они рассылают сообщение о том, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн, и с помощью приложения можно проверить свои начисления за 2 минуты. Дальше пользователя ждет фишинговый сайт, сбор реквизитов банковских карт, либо попытка установить вредоносное программное обеспечение. Об этом предупреждает Министерство внутренних дел, передает РИА. В центре Екатеринбурга в начале июня ограничат продажу спиртного из-за проведения фестиваля движения. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. Розничная продажа алкоголя будет запрещена с 5 по 7 июня в границах улиц Ельцина 8 марта, Ленина, Вайнера, Малышева, Карла Липнихта, Николая Никонова, переулка Красного, Челюскинцев. Фестиваль мотокультуры движения пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. В этом году организаторы подготовили несколько новинок. Среди них первый в мире женский мотофорум, а также гонки суперэндуро вокруг фонтана в историческом сквере. В Свердловской области запускают новый туристический маршрут «Бажовские путешествия», который станет национальным. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Свердловского департамента по развитию туризма Татьяна Белик. Новый турпродукт посвящен горнозаводской цивилизации. Он раскрывает наш культурный код, раскрывает Урал через мультивселенную, созданную Павлом Бажовым. Маршрут объединяет Екатеринбург, Сысерть, Полевской, Березовский, рассказала Белик. Первые заезды групп запланированы на июнь. Департамент уже направил в Минэкономразвитие России документы для присвоения Бажовскому путешествию статуса национального туристического маршрута, сообщает агентство ТАСС. После короткого похолодания на Урал вновь возвращается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Сегодня в Екатеринбурге днем еще плюс 18. Предстоящей ночью прохладно до плюс 8. Завтра днем уже обещают плюс 25. В субботу плюс 28. В воскресенье 26, передает Уралгидромет. Осадков на выходные синоптики не прогнозируют. В России стартовали съемки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну. Выход картины весной следующего года. Сюжет основан на реальных событиях. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады. Она помогла ей выжить в немецком концлагере. Главные роли исполняют Тури Рифенштайн, Екатерина Симоходская и другие актеры. Саму девочку Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценаристом проекта выступил Владимир Лысенко. Он написал историю на основе реальных событий, произошедших с его бабушкой. Доллар 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом та же самая яркая картинка, солнечная, плюс 16 в центре города. На завтра пятницу, 22 мая, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направления от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

о любви Матвей Меликов на JamFM. Ну и Миш Киселев и Яна Ефимова тоже о ней. Сегодня с тобой вечером будут разговаривать в рамках вечернего шоу «Джем без правил», где сейчас проще встретить вторую половинку. Может, ты знаешь, в курсе? Или именно ты, может быть, встретил свою вторую половиночку? Какая-то есть интересная история у тебя? Пожалуйста, всеми лайфхаками можешь делиться и присылать все варианты. Уже сейчас к нам Макс +7 932 020 102.5, либо пиши в комментах под постиком, который есть уже в группе JamFM ВКонтакте. Ну, либо наоборот, напиши, где не надо искать вторую половинку, чтобы избежать всяких неприятностей. Итак, все варианты присылай, координаты я тебе обозначу. Ну и, конечно, автору лучшего сообщения, как всегда, ребят подарят подарок. В 17.00 Джем без правил здесь, на Джем FM. Ну и я тоже пока с тобой здесь, зовут Диджей Дэн. Снабжаю хорошей музыкой. Скоро Ольга Серябкина, затем Даррен Хейс, а прямо сейчас снова о любви космической. Юлиана Караулова, внеорбитные на Джем FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы. А после игры дискотека до полуночи. Фабрика «Ивент Хоп». 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АОК «Руда». УГРН 122-160-003-501. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, ЕКАТ стоит до 19 километра до Высоцкого. Малышева от Мира до улицы Егошинский подход. С Восточной от Малышева до Декабристов. Постоим на Турбинной от Учителей до Космонавтов. Селькоровская от Аптекарской до Патрис Лумумбы. Также Серафим Дерябин от Волгоградской до Шумяна. Вторая Новосибирская от Палисадна до Умельцев. Много машин на Репино от Шайтанской до Тульского переулка.
5: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
7: Реклама ООО «Авамоторс» НН-66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-62-77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Джема.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сын Дженнифер Лопес напугал поклонников своей худобой. На просторах интернета появились свежие фото певицы с ее 18-летним сыном Максимилианом. Журналисты подловили звезд во время прогулки и сделали пару кадров. И они стали причиной бурного обсуждения в сети. Дело в том, что многие считают, что сын поп-дивы чересчур худой. На выход с певицы он надел короткие шорты, которые оголили его слишком худые ноги. Поклонники считают, что выглядит это не совсем здорово. Они уже начинают ставить диагнозы. В сети написали: «Ножки как у скелета. Бедный парень совсем ничего не ест. Может, у него проблемы? Он слишком истощен». К слову, сама певица пока что этот хейт не комментировала. Напомню, что Дженнифер Лопес воспитывает близнецов от бывшего мужа – Марка Энтони, Максимилиана и Эмму. Они родились в 2008 году. Известно, что у звезды теплые отношения с детьми. Она часто звонит им и интересуется их жизнью. Сколько людей, столько и мнений. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города солнечно и плюс 16. На завтра, пятницу 22 мая, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направления 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла.
1: Реклама.
4: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
4: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: договоримся, блин.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

Виктор Эденека на Jam FM с якутским бриллианцем. Где найти свой бриллианс? Где найти вторую половинку? Вот так звучит тема вечернего шоу «Джем без правил» уже в 17.00. Мишки, Слев, Яна Ефимова. В течение двух часов будут спрашивать, делиться, обсуждать и, конечно, дарить подарки. Автору лучшего сообщения дарят, осыпят с бриллиантами. Обязательно без подарка тебя не оставят. Поэтому все свои варианты, лайфхаки, где встретить сейчас проще вторую половинку, пиши Максу. +7 932 020 102.5. Наша страничка ВКонтакте, группа Jam FM. Там пост в комментах. Пожалуйста, все в твоем распоряжении. Может быть, кому-то очень сильно поможешь. Кто сейчас поможет, кто сейчас в поиске. Может быть, есть уже места проверенные, рыбные, что называется. Итак, где сейчас проще встретить вторую половинку? Вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Ну, а меня зовут Диджей Дэн. Я ставлю хорошую музыку. Скоро Феликс Йен и Софелис Бэкстер, затем Ася. Ну, а прямо сейчас крош-парочка. Клава Кока и Нилетто на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщается РС Яндекс.Карты, «Восточка» стоит от Малышева до Декабристов, Турбинная от Учителей до Космонавтов, Ленина от Тимирязева до Карла Липнихта. Отдохнем также на Блюхер от Комсомольской до Шевской, Селькоровская стоит от Аптекарской до Патрис Лумумбы, Малышева от Мамича Берека до Горького, Серафим Рябин от Волгоградской до Шаумяна.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.

опять ничего не придумаю. Я думаю.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые могут быть согласованы сторонами конфликта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Каких-либо определенных комментариев в МИДе на сегодняшнем брифинге журналистам получить по этой теме не удалось. Президент Урала Григорий Иванов прокомментировал исход первой стыковой встречи с «Динамо» Махачкала. По словам главы клуба, засчитанный гол соперников Урала не был таким очевидным. Далее цитата. «Я видел много повторов, и мое субъективное мнение, что гола не было. На мой взгляд, Александр Селихов успел вытащить мяч, который полностью не смог пересечь линию ворот. Но у судей было другое мнение». Конец цитаты. Второй матч за право выйти в РПЛ Уралу предстоит послезавтра в Каспийске на поле Анжи-арены. Добавлю также, волгоградский «Ротор», который тоже играет стыковые матчи за право выхода в РПЛ, тоже свою встречу вчера проиграл. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются в гостиницах. Власти Среднего Урала не исключают, что летом турпоток в регион может возрасти вдвое. Об этом пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов, а также микро- и макроэлементов. Выявлены, кроме этого, опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье человека. Системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», «Джак-центр», Екатеринбург. На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики в ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до +9, завтра днем 17-24 тепла.

0: Bye.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 17 часов и 5 минут. Пришло время всем сказать добрый вечер. Сегодня мы с вами, и два прекрасных человека начинают. Меня зовут Миша Киселев.
4: А меня Яна Ефимова. Всем привет.
3: Ребята, как у вас настроение? Сегодня такой, знаете, я называю это маленькая пятница всегда.
4: Четверг,
3: статистически же после 12 считается, что уже, ну все как бы.
4: И любовь просто витает в воздухе, ты чувствуешь?
3: Да,
4: парочки выходят на улицы.
3: Ну да, есть что-то такое определенное. Но давайте так, все это началось, когда наступила весна, когда вот этот резкий всплеск был вот изобилия любви, а сейчас оно уже, ну, как бы, перманентно
4: подтихает.
3: Просто заполняет, или, может быть, просто все, или мы привыкли просто. Просто мы привыкли к любви, понимаете, и мы ее не замечаем. Но мы сегодня хотим задать вам вопрос и понять, где же все-таки вы ищете свою любовь?
4: Вопрос у нас звучит так. Где сейчас проще встретить вторую половинку?
3: А может быть, не проще, ну, где хотя бы? Ну, то есть не обязательно проще, хотя, может быть,
4: да. У тебя есть вариации.
3: Но есть варианты, если мы отбросим что-то, ну, среднестатистическое, типа рестораны, там, да. Ну, наверное, я подумал о том, что можно... А давайте так, разграничим любовь. Это любовь на выходные или любовь на всю жизнь?
4: Нет, мы ищем только на всю жизнь.
3: Вот, я просто уточняю, потому что от этого будет зависеть место, ну, так скажем, предполагаемое. То есть берем тогда социальные сети, ну, это тоже уже как будто бы нормально в 2026 году знакомиться с социальной сети и потом как бы продолжать общение где-то извне. Ну, давай я скажу какой-нибудь кружок по интересам, пусть это так по-детски звучит, но ты же ищешь себе партнера. Правильно? Mm-hmm. То есть партнер должен как-то разделять твои интересы. Ну, или, по крайней мере, интересоваться тем, чем ты занимаешься. Ну, чтобы не встретить, вот ты встретишь свою вторую половинку, она тебе скажет: не работай больше с мужиком на радио. Ну, я утрирую сейчас. Ну, ясно, жестко просто, чтобы понятно было.
4: Ну, такое вполне себе может быть.
3: Может быть, абсолютно, да, абсолютно такое может быть. Тем более я видел себя в зеркало, но не суть. Суть в чем? То есть, ну, можно же такое тебе сказать человек.
4: Ну,
3: и
4: да.
3: Как бы вот, готова ли ты остаться? Неважно, буду здесь я или там кто-то другой, но ультиматум все равно будет стоять. То есть,
4: нам
3: бы...
4: такого не надо, вот. Который будет ставить нам ультиматум.
3: Конечно.
4: Какие-то выборы.
3: Мы
4: нет.
3: Мы тебя не согласуем. Поэтому тебе надо искать человека, который, ну, крутится в твоих интересах. Давай что-нибудь. Вот ты, какой у тебя хобби? Есть какой-нибудь кружок по интересам? Давай, хобби какой-нибудь. Увлечение.
4: Спорт тоже,
3: спорт,
4: подожди.
3: Спорт, все,
4: я тоже
3: пойдет.
4: Хотела предложить, что может быть вот Зеленая Роща, прекрасное место, там постоянно тренируются спортсмены, боксеры, просто легкоатлеты. Поэтому можно туда ходить, наведываться.
3: Ну, да, то есть то, чем вы увлекаетесь, там можно найти себе человека. Но опять же, надо как-то начать это делать. Но это уже, знаете, другая тема для эфира.
4: Понимаешь, тут тоже есть такой момент, если ты специально идешь кого-то искать, но это никогда так не работает. Это происходит случайно, по судьбе.
3: Безусловно, безусловно. Но если ты к этому не стремишься, ну, как бы внутренне, так скажем.
4: А я, наоборот, знаю людей, которые говорили: ой, да мне не нужны отношения, и наоборот их находили.
3: Да, безусловно. То, как это, чем меньше ищешь...
4: Закон подлости как-то,
3: да,
4: так
3: всегда
4: работает.
3: Главное, чтобы этот закон подлости был как бы с хорошей точки зрения.
4: В твою пользу.
3: Да, тогда работает. В общем, мы тоже хотим узнать у тебя, где сейчас, как сказать...
4: Найти свою настоящую любовь.
3: Да, свою настоящую любовь. Я почему-то...
4: Чтоб раз и навсегда.
3: Всегда, когда говорят вот «настоящая любовь», я представляю, это кто-то говорит, вот главная героиня сказок.
4: Mm-hmm, потому что так высокопарно.
3: Да,
4: звучит.
3: Да, да, очень-очень так воздушно. Ладно, мы тоже хотим у тебя уточнить. Есть несколько вариантов. Первый — это канал в Максе. Называется Радио Джем FM Екатеринбург. Заходи туда, подписывайся. У нас юбилейное там, кстати, количество подписчиков. Зайди, посмотри. И второй вариант — это, конечно, официальная группа во ВКонтакте. Там тоже висит пост, и мы задаем тебе этот вопрос. Но не шутки и забавы ради.
4: Автора классного сообщения наградим крутым подарком, сертификатом на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Вот как раз Миша сказал про юбилейное число подписчиков. Угу. Просто отмечу, что сегодня нам ровно месяц с нашим шоу. 21 числа, 21 апреля мы впервые вышли с Мишей в эфир. Представляете?
3: 21.2... Как это получается?
4: 21.04.
3: Да, 21.04. Ну нет, что-то я пытался какую-нибудь магию цифру собрать.
4: Но все равно красиво было.
3: Но опять же, 21 — это как бы в картах, если раздать. Счастливое число. Все, берем для себя. Ладно, отправляем тебя, в общем, в наш канал, в Максе, Радио Джем FM Екатеринбург, а через 10 минут уже начнем читать твои сообщения.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Мира до улицы Егошинский подход и от Мира до Горького. Восточка от Малышева до Декабристов. Постоим на Турбине от Учителей до Космонавтов. Также на Блюхер от Комсомольской до Шевская. Много машин на Ленина, Тимирязева до Карла Липнихта. Селькоровская стоит от Аптекарской до Патрис Лумумбы. Серафим Дерябин от Волгоградской до Шумяна. Вторая Новосибирская от Палисадной до Умельцев.
1: Реклама.
3: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова мы.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут, за окном в центре города 19 градусов, и мы продолжаем сегодня обсуждать тему, которая толкает нас к чему-то новому.
3: Где сейчас проще всего встретить вторую половинку?
2: Значит, Антон нам написал: «Привет, любимые ведущие Джем, хотел бы познакомиться с доброй девушкой, мне 43, живу в Сысерти». Не, ну, жених.
3: Так, жених. А больше нет никаких данных?
2: Еще
3: вводных.
2: И поместье. Не, а что тут надо? Смотри, 43, вообще в расцвете, еще и СССР,
3: а это как бы... Какой-нибудь фактик, чем занимается,
2: например? То есть, Антон, я, походу, нашел вам...
3: Анкета
2: нашла.
3: Анкета неполная, понимаешь? Нужно наполнить.
2: Ян, без проблем, твое слово, и Антон сейчас нам напишет.
3: 43 многовато.
2: Не, ну, опять, для тебя.
3: Да.
2: Да, а в целом, я считаю, ну, вообще, любви все возрасты покорны, понимаете? Мне очень нравится в моей жизни, ну, как сказать, побывал я на свадьбе, когда люди 65, по-моему, вот 65 лет, и вот они решили устроить как бы свадьбу.
3: Обоим по 65.
2: Да, им 65. Но там не то, что такая история, знаешь, они
3: встретились.
2: А может быть,
3: у них годовщина такая была просто?
2: Не-не-не, там смысл был в чем? Они всю жизнь были вместе, у них трое детей, там уже тоже 100 внуков, то есть они давно уже вместе, просто они никогда официально не были в браке. И вот дети решили им как бы устроить такую годовщину, да, то есть там не такая история, что они вот, у них никогда в жизни никого не было, и вот они в 65 лет решили встретить, ну, встретили свою вторую половинку. Здесь просто как бы отмечали вот это событие.

0: гражданский брак, тоже как его называть? Да, вопрос нет. Но здесь.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
2: Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, и мы продолжаем сегодня рассуждать на тему, где же можно встретить свою вторую половинку. И ваши сообщения уже прилетели к нам в канале в Максе. Напомню, называется радио Джем FM Екатеринбург. Заходите, просто открывайте поисковичок, и мы уже тут как тут.
3: У нас есть уже очень много сообщений, предлагаю почитать. Вот Оля пишет: познакомились с мужем в такси, он работал водителем, а мне нужно было ехать по делам. Счастливы в браке уже 10 лет.
2: Очень крутая история. Я обожаю, когда происходят вот такие мгновения. Но это знаешь как, вот мы сейчас с тобой за эфиром разговариваем, что ты говоришь, я не хочу, вот чтобы в интернете у
3: я
2: меня
3: не
2: там...
3: Я не хочу, правда.
2: Да, без проблем. То есть это твое желание, которое может быть, ну, поддержано 100%. Но опять же, тут же суть в том, что любовь нечаянно нагрянет... Хотя ее совсем не ждут, и поэтому...
3: Нечаянный лайк,
2: давай,
3: возможно.
2: Если... Да, да, и все.
3: Подписка
2: все.
3: Решит
2: и считай,
3: вашу судьбу.
2: Ты детям уже своим будешь рассказывать о том,
3: когда
2: что в социальной сети...
3: Когда ваш папа лайкнул мне аватарку.
2: Да, да. Ну, то есть это же можно считать, что вы как бы в интернете познакомились.
3: Вот они, современные реалии.
2: Почему нет? Они сближают людей.
3: Раньше мы... в окна лезли с букетами, а сейчас лайк на аватарку.
2: Раньше в окна лезли, потом 10 лет не виделись, потом опять любили друг друга.
3: Тоже романтика.
2: Тоже, да, своего рода все-таки. Вот можно и таким путем, но не рекомендуем. Значит, нам Дарья пишет: познакомиться можно в школе, бегать от него несколько лет, потом уйти из школы, встретиться на встрече выпускников, на которую пришли только он и я. Познакомиться заново можно с ним, пожениться, вырастить ребенка, получается, зря вообще бегала.
3: Не разглядела паренька.
2: Ну вот, это я к тому, что ты говоришь, вот сразу надо. Вот сразу, типа, вот ты увидела, все, любовь.

0: И у тебя как бы бровки домиком, все, глазки...
1: Губки бантиком.
0: Сердечками, вот, и понеслась, понеслась. И ты такая вот, как такой котенок в японском аниме. Ну, все, вот эти слезы из сердечек
1: розовых.
0: Что ты
1: сейчас разбиваешь мои мечты?
0: Не-не-не, я не разбиваю твои мечты, я просто как-то это пощечина реальности в моменте. Ну, можно вот так.
1: Розовые очки мои.
0: Можно, можно, можно как бы вот так.
1: А мне нравится сообщение Паши, вот я с ним полностью согласна. Он пишет: «Добрый день, джемчики. Вторую половинку можно встретить в любом месте, в любое время года, даже в пиццерии. А все потому, что вторая половинка – это судьба. Судьба может застать где угодно. Берегите своих вторых половинок». Очень мило.
0: Согласен, да. Мария вот, ну, тоже говорит о том, что познакомилась с мужем в интернете, а вообще ко мне подходили знакомиться в очереди к терапевту поликлиники. И, видимо, общие болезни сближают. Ну, вам хотя бы есть о чем поговорить. Потому что рецептурные выписки врачей, ну, только при помощи кого-то можно это понять.
1: Но опять же, здоровенького надо, понимаешь?
0: Да. Да вот, тем более, ты сразу с анализами.
1: Кстати, да, со справочками.
0: Ну, да, главное не с желтой, а все остальное
1: чтобы
0: как
1: все
0: бы нормально.
1: Чтобы все было там как надо.
0: А ты знаешь, что такое желтая справка?
1: Желтая справка? Да. Нет, может быть, оно к лучшему.
0: Ну вот, да, и не надо.
1: Я не в курсе.
0: И не надо. Ладно, мы почитаем еще ваши сообщения, через 10 минут вернемся и уже, кстати, подведем итоги и подарим тебе подарок.
1: Автора классного сообщения или комментария наградим крутым подарком. Сертификатом на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
0: Мы ждем тебя в официальной группе во ВКонтакте Jam FM Екатеринбург. Там уже есть пост, тоже пиши туда свои комментарии. Или канал в Максе, который называется Радио Jam FM Екатеринбург. Ну а это Jam без правил, и мы сегодня создаем тебе настроение. Два человека, которые ради тебя этим вечером... Не, ну я тоже немножко нагоняю, с большим удовольствием, конечно, Миша Киселев.
1: И Яна Ефимова.
0: Ну а пока давайте ворвемся в легкое танцевальное кардио.
2: Проходит.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс» Субару, центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Восточная стоит от Советской до Декабриста, в Малышево от Мира до улицы Егоршинский подход, Блюхера от Мира до Шевской, Турбинная от Учителей до Космонавтов. Много машин на Малышево от Гагарина до Карла Либкнехта, Ленина стоит от Тимирязева до Карла Либкнехта. Отдохнем также на Серафим Дерябина от Волгоградской до Шульмяна, на Сельковской от Аптекарской до Патрис Лумумбы.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут, в центре города 19 градусов со знаком плюс, естественно, я думаю, вы понимаете, что вот эти лучики солнца, проникая в нашу жизнь, они говорят о том, что за окном тепло, и вот у нас сообщения тут тоже под конец
3: на
2: нашего часа разыгрались.
3: На любовную тему у нас сегодня сообщение, напомню, что тема сегодня, где сейчас можно встретить свою вторую половинку.
2: Мне очень нравятся истории, которые вы присылаете, мы, конечно, пытаемся, правда, прочитать все, прям, ну, попытаемся. Но от количества сообщений все-таки надо как-то держать себя в временных рамках. Вот нам Татьяна пишет, значит, она здоровается. Да, Тань, привет тебе тоже, добрый вечер. Со мной знакомились в очереди на кассу, но там такая трехходовочка, получается, была. Значит, Таня стояла в магазине на кассе, купила гигантскую семгу. За ней девушка спрашивает, что такая большая рыбина, что с ней вы вообще будете делать? Значит, она говорит, я отвечаю, ну, видимо, какой-то рецепт там ей сказала. Mm-hmm. А мужчина, который стоял за той женщиной, которая спрашивала, поняли, да, цепочку? То есть Татьяна, рядом с ней женщина, и вот с этой женщиной еще вот с этим мужчина. Да, то есть такая тройная очередь у них получилась. И вот тот мужчина говорит о том, что вот вы так вкусно рассказываете, давайте знакомиться. Ну, красав, тут в момент просто, понимаете, в момент вскочил, и все.
3: Вот опять же, я говорю, что судьба, вот когда судьба, тогда судьба.
2: Не, ну может он просто, может он есть хочет реально.
3: Нет, ну в очереди познакомиться. А мы же в магазин, как обычно, гоняем не накрашенные какие-нибудь, например, мы, так по-быренькому.
2: Давайте так, мы это знает? В смысле я. Не, ну по факту-то я тоже не накрашенный хожу в магазин. Ну, честно-то, если
3: а куда
2: сказать.
3: Куда ты ходишь накрашенности?
2: На съемки, только на съемки все.
3: Только на съемки. Да. А у нас есть сообщение от Кости, он сегодня побеждает.
2: Угу.
3: Он пишет, добрый вечер, а наше знакомство произошло на дискотеке еще в далеком 2007 году. Я пришел с армии, в ближайшие выходные лучший друг вытащил меня на дискотеку, где познакомил меня с подругой его девушки. С тех пор мы вместе, у нас замечательный сын, и мы живем в Сесерте.
2: Все четко. Мне нравятся все эти условия, которые, собственно, прозвучали от тебя. И это, Константин, наш
3: поздравляем.
2: Подарок.
3: Поздравляем.
2: От тебя. Наш подарок, естественно, уходит тебе. Мы тебя поздравляем, ты большой молодец. Ну что, подними кусочек пиццы за нас.
3: Да, потому что ты выигрываешь сертификат всей пиццерии Папа Джон с номиналом 1500 рублей. Можете поесть вместе со всей своей семьей пиццу.
2: Но не переживай, если ты захочешь сделать это один, мы тебя поймем, потому что победитель же ты.
3: Ну да.
2: Честно же.
3: Ты
2: все?
3: Же писал. Ну нет, все-таки только надо делиться.
2: Костя, не ведись у Яны на поводу. Если хочешь, за себя и за нас. Мы никому не расскажем. Но зато мы хотим сказать всем и каждому, что в 18.08 мы стартуем в следующем часе и, естественно, говорим о том, что мы вам дарим еще подарки, ребята. Если вы в какой-то момент отчаялись, что не забрали сегодня сертификат на 1500 рублей, нет, возможность и шанс, безусловно, еще будет сегодня. Но подарок интеллектуальный.
3: Чуть позже.
2: Не, ну опять же, он не интеллектуальный. Интеллектуальный.
3: Пока
2: развлекательный.
3: Интригу сохрани.
2: И познакомиться сохрани. Можно.
3: Сейчас он все расскажет. Чуть позже мы обо всем расскажем вам
2: более подробнее. Детально, более естественно, детально. Чуть позже. Но Биз говорит, никогда не поздно.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Мошенники запугивают россиян финансированием экстремизма, чтобы вовлечь в преступную схему. Надавить на потенциальную жертву аферистам помогает не только социальная инженерия, но и непонимание аудитории, как работает 282-я статья Уголовного кодекса. Наказание действительно от штрафа до лишения свободы на несколько лет, однако если нарушитель своевременно сообщил полиции о происходящем, он может избежать уголовной ответственности, пишет газета.ру со ссылкой на комментарии юристов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столице анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер возобновляет карьеру. Немецкий футбольный союз включил игрока в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026. Как пишет «Коммерсант», 2 года назад Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной. Всего за немецкую команду он провел 124 матча, а в 2014-м голкипер выиграл чемпионат мира, который проходил в Бразилии. Напомню, что Мундиаль стартует 11 июня, турнир примут США, Канада и Мексика. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 8 минут, и сейчас хочется немножко, знаете, такой легкой интерактивной составляющей. Кстати, сегодня мы с тобой два прекрасных человека. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова. Завтра, 22 мая, в баре «Ц» состоится тематическая игра «Квизмашина» под названием «Кино, музыка, сериалы, турецкий отдых». Это такая игра и вечеринка сразу же после. Начало в 19:30, возрастное ограничение 16+.
2: И действительно, это командная игра, в которой нужно пройти 8 туров по 7 вопросов. Здесь уже как бы начинается какая-то математика. И зарабатывать баллы. Вопросы, кстати, разные. Вот это мне по формату очень подходит. Где нужно узнать фильм по кадру, например, я тут силен. Где-то трек по отрывку, да, музыкальный такой. Где-то вспомнить детали из популярных сериалов, например. Внутри будет легкий микс из кино, музыка. Вот турецкие сериалы, кстати, тоже будут. Тебя ждут знакомые мелодии, яркие сцены и совсем немного вопросов про турецкий кинематограф. Ну и то там будет как бы, ну, хиты.
3: Великолепный
2: хиты,
3: век, например.
2: Да, да, да. Да. То
3: есть обожаю.
2: Все, что на устах у нас с вами, вот там будет. Ну а потом, конечно, дискотека до нуля.
3: И сейчас мы разыграем пригласительные на это событие на 4 человек, на это веселое такое мероприятие. Мы зададим один простой вопрос из прошлых игр. Надо будет отправить ответ в наш мессенджер Макс на номер +7 932 020 102.5.
2: А в данном случае цифру?
3: В данном случае цифру. Пускай это будет 30 человек.
2: Да, без проблем.
3: И вначале я предлагаю, чтобы мы с тобой сами потренировались.
2: Давай.
3: А именно я тебе вопросики буду задавать, а ты мне отвечать.
2: Я ответы на них не знаю. Сразу вам говорю, тут чисто будет интуитивно. Давай.
3: Интуитивно. Угу. Как в Греции называют шашлык на деревянной такой шпажке?
2: Угу.
3: Мусака, сувлаки, дзадзики, фасалада.
2: Давай я возьму фасалада.
3: Фасалада. Нет, фасалада. На самом деле это сувлаки. Такие маленькие шашлычки.
2: А я подумал, кстати, это что-то сладкое.
3: А я пробовала дзадзики. Это такой соус, похожий на тартар. Из огурчиков сметанный.
2: Ну все, да, понял. А я чупа-чупс пробовал.
3: Ну, в общем, пойдем дальше. Вопрос следующий. Как называется поколение детей, которые родились в 2022 году? Поколение Авто S19, зумеры, поколение Альфа или поколение вечного сна?
2: Так, ну я думаю, что вот не второе, не третье, то есть не Альфа. И что еще третье было?
3: Третье было Альфа. Как
2: вот
3: раз
2: не
3: таки,
2: Альфа,
3: а второй зумер
2: и вот не зумеры, не Альфа. Это которые родились в 22-м году.
3: Угу.
2: Сейчас зумеры, это, по-моему, там 16. Ну, вот какой-то...
3: Вот я зумер.
2: Да-да-да, взрослый уже такой. Ну, я имею в виду не год, не два им. А 2022, это получается им сейчас 4 года. Так,
3: давай.
2: Вариант был что-то там с 19 и...
3: Поколение вечного сна.
2: Давай вот я возьму поколение вечного сна. Не хочется с 19-м связывать.
3: Нет, это поколение Альфа.
2: Тебе
3: получается, Альфа? Твои детки Альфа?
2: Да-да, получается, что Альфа, да, реально.
3: И последний у меня вопрос к тебе. Какой мультфильм получил первый в истории Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм?
2: Если там не будет моего фильма, я впишу...
3: Какой?
2: Впишу, давай сначала твои варианты
3: послушаем. Сначала я продиктую.
2: Давай.
3: Первый «Унесенные призраками», «Шрек», «В поисках Немо», «Университет монстров».
2: А «Университет монстров» возьму, давай.
3: Нет.
2: Или «Шрек» тогда был. Второй вариант у меня был «Шрек».
3: Нет, я уже сказала нет.
2: Да-да, я неправильно ответил.
3: На
2: сразу.
3: Самом деле «Шрек» правильный ответ. Я, кстати, очень обожаю. В 2002 году он получил «Оскар». Я обожаю все части этого фильма.
2: Позже, получается,
3: да,
2: был.
3: И скоро, кстати, выйдет «Шрек 5».
2: А мне нравятся, как обычно, первые две части. Вот «Шрек 1», второй вообще сок.
3: А
2: обожаю.
3: Там еще и «Шрек навсегда».
2: Ну там, да, там уже вот это начинается. Нет, для меня уже как бы вот перебор. Вот
3: по
2: если...
3: юмору уже не то, да?
2: Да, вот если Фродо шел 3 серии в Мордор, вот он реально шел все эти 3 серии. И вот когда он дошел, там, ну, конечно, вопросов было к орлам, но это мы опустим это. Ну, то есть, а здесь просто уже на второй части, окей, они встретились, полюбились, классно, да?
3: Дети
2: история,
3: появились.
2: История их соединила. Не, потом же вторая часть, нет еще детей, они отправились к родителям.
3: А, ну да,
2: тоже
3: знакомство
2: вообще,
3: там было.
2: Да, без проблем, тоже
3: любовные
2: логично.
3: Любовные треугольники.
2: А третья тоже что-то там с детьми, куда-то впро, и... Ай, понеслось, в общем. Первые
3: не
2: две
3: знаю,
2: части одобряю.
3: Мне нравятся все части, я жду пятую.
2: Так, и сейчас прозвучит вопрос, который поможет вам забрать наш приз.
3: Какой из этих известных мостов разводной? Первый вариант – Карлов мост в Праге. Второй вариант – Золотые ворота в Сан-Франциско. Третий – Дворцовый в Петербурге. И четвертый – Бруклинский в Нью-Йорке.
2: Выбирайте и отправляйте сообщение к нам на номер в МАКС +7 932 020 102.5. Третий человек, который это сделает, и, естественно, правильный вариант ответа, только тот получит действительно подарок. Ну, а определим, кто же забирает от нас вот эти заветные 4 билетика, ну, как проходки.
3: Пригласительные на четверых.
2: Пригласительные, понимаете, не билеты, не проход, а пригласительные.
3: Звучит так презентабельно.
2: Дороже звучит. Угу. Звучит дороже, да. И 18:20 мы уже узнаем, кто же является победителем.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
10: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
11: Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
12: Чтобы его за меня организовали.
11: Сделаем.
13: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
14: 235-0905.
0: 235-0905.
15: Jam FM.
16: Где пробки?
17: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход, с Блюхера от Мира Дашевская, Турбины Учителей, от Вилонова до Космонавта, автор Мазнём на Восточной, от Советской до Декабристов. Высоцкого Малышева стоят от 40-летия Комсомола до Восточной, Ленина Тимирязева до 8 марта, такая же история на ИКАДе, от реки Березовка до Высоцкого, много машин и космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад.
1: Реклама.
18: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
19: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
20: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты, пришло время подвести итоги. А чего?
3: Уже завтра, 22 мая, в баре «Ц» состоится тематическая игра «Квиз-машина» под названием «Кино, музыка, сериалы, турецкий отдых». Это игра плюс вечеринка сразу же после этой игры. Начало завтра в 19:30, возрастное ограничение 16+.
2: Сразу хотим сказать, что это командная игра, в которой нужно пройти 8 туров по 7 вопросов и зарабатывать за это баллы. Вопросы разные по формату, что у нас будет. Где нужно узнать фильм, например, по кадру, где-то трек по отрывку, а где-то вспомнить детали из популярных сериалов. Но тут я, честно, хорош.
3: Ну, а вот особенно с треками, я думаю, что ты точно.
2: Я и в кино тоже шарю, как игрок вообще.
3: Шаришь.
2: Внутри легкий микс из кино, яркий турецкий сериал. Вот тут.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут, за окном в центре города 18 градусов, естественно, со знаком плюс, все-таки весна, она вошла в наш с вами дом. Ну а теперь пришло время для нейродичи. Что это такое? Есть искусственный интеллект, а у нас есть вопрос, который связан с обычным нашим с вами интеллектом. Мы его задаем, а он нам отвечает, и отвечает достаточно интересно.
3: А вопрос у нас сегодня звучит так: как научиться медитировать? А все потому, что сегодня день медитации.
2: Мне на самом деле нравится, как иногда отвечает наш искусственный интеллект. Прям реально нравится.
3: Рабочая схема.
2: С одной стороны, это звучит, ну, шутливо. Но в каждой шутке ведь доля шутки. Например, «Не думай о белом медведе» называется. Как только ты эту фразу слышишь, ты сразу начинаешь думать про белого медведя. Он у тебя появляется в голове, и, как знаете, то зерно, которое прорастает. Это в целом нормально. Тебе навязали эту мысль. А вот медитация — это когда ты учишься вежливо поздоровалась вот с этим медведем, который залез тебе в голову, и как бы отпускаешь его гулять подальше.
3: Как-то мудрено все звучит.
2: Давай объясню на зумерском. Когда тебе говорят какое-то слово, оно поселяется у тебя в голове.
3: Ну да.
2: И суть медитации в том, чтобы избавиться типа от этого слова. То есть вот я тебе говорю, не думай о белом медведе.
3: Ну, как, кстати, знаешь, ты же знаешь, что у меня сейчас есть похожая ситуация с определенным словом.
2: Каким?
3: Ну ты знаешь, какое слово. Я тебе напомню, значит, после эфира.
2: Ну скажи его. Ну это будет твой 25-й кадр. Понимаешь, точно.
3: Да, у меня есть слово такое, которое я постоянно говорю. Слово «понимаешь». Я сейчас стараюсь от него избавиться. То есть мне что нужно делать?
2: Не, ну это речевая история. Здесь как
3: бы
2: она...
3: Ну это же тоже поселилось в моей голове,
2: медитация,
3: понимаешь?
2: Да, вот тебе надо... Вот давай, ладно, чтобы объяснить. Это вот то слово, вот оно у тебя поселилось?
3: Да.
2: Вот тебе надо отмедитировать его так, чтобы ты сказала ему спасибо, но вы разошлись по разным лексическим берегам. Вот так.
3: Сложновато это все сделать за один день.
2: Не, ну конечно, а никто не говорит...
3: Ты должна сколько медитировать?
2: Конечно. Ну, ты дойдешь до точки цен.
3: И другое слово потом появится.
2: Ну, ничего, ну хотя бы выбьешь все это, да?
3: У меня есть такой совет, нейросеть пишет: попробуйте медитацию выживания. Закройте глаза и представьте, что вы заблудились в лесу. Теперь слушайте звуки природы, шелест деревьев, вот этих листвы, пение птиц, шорох веток. Если услышите рычание медведя, это нормально.
2: Ну... Не знаю, если вы где-то в тайге, на Урале, но ребята...
3: Сомнительно.
2: Да, не то чтобы... Не, ну в целом это нормально услышать урчание медведя где-то в тайге, но...
3: Но не в своей голове.
2: Не к счастью это, понимаете, это не клевер четырехлистный. Здесь явно предшествие какой-то бури. А мне нравится вот то, что мне дали тоже. Если не получается, не переживай. Я вообще такое обожаю. Не нравится.
3: Это так и написано?
2: Да, не получается, не переживай. Тут суть в чем? Медитация — это когда ты пытаешься не думать.

0: Ну, то есть ты не думаешь, все, отпускаешь.
1: Тебя вот, перекати поле в голове.
0: Да, да, разговариваешь там с медведями, вот как твой вариант тоже. Ну, короче, ты отстраняешься от всего. Но потом в какой-то момент, ну, допускаешь, например, ошибку. И такой, все, я опять подумал, опять эти мысли, нет медитации. То есть ты начинаешь себя корить за это. А ты не кори, отпускай. Вот и все. Как бы отпускаем на юг, и все.
1: Ну, в этом есть доля логики.
0: Безусловно. Осталось ее только понять.
1: Применить на практике. Угу. И у меня тоже есть совет. Нейросеть пишет: медитируйте под любимый трек. Включите музыку, которая заставляет вас танцевать, и попробуйте ее замедлить мысленно. Получится медитация с эффектом зависания, как в старом компьютере.
0: Я в данном случае всегда начну танцевать. Вот такой я, знаете, получается какой-то...
1: А я что?
0: Нет, нет, музыкальный каблук.
1: Ну, я хочу просто от себя добавить, как можно помедитировать. Не знаю, лично мне помогает приборка. Приборка дома.
0: Я скажу адрес тебе.
1: Нет.
0: Мы готовы всей семьей уехать ради твоего ментального здоровья.
1: Тряпочку в ручке, протирайте пыль, мойте посуду. И правда, это отвлекает наш мозг от каких-то внешних шумов.
0: Ребята, номер нашего Макса +7 932 020 125. Если вдруг вы захотите так медитировать, пишите, мы обязательно найдем вещи, которые нас объединят.

0: Шикаблок.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Где пробки?
3: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Белуджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, учителей Турбина стоят с от Вилонова до Космонавта, Высоцкого, Малышева, Циркалетти, Комсомол, 2 с точки. Потерпим на Блюхера, Надмира Дашевская, также на Ленина, Тимирязева до 8 марта, Космонавтов стоит от Мельковского переулка до фронтовых бригад, Якада, Трики, Березовка до Высоцкого, много машин до Селькоровской, от Аптекарской до Патрис Лумумбы.
2: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
4: Реклама ООО «Ава Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Jam FM.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 51 минута. Пришло время подвести итоги этих двух часов, которые, пролетели незаметно.
3: И правда незаметно. Мы сегодня в первом часе обсуждали, где же можно встретить свою вторую половинку.
2: Нашли очень много вариантов. Нам сказали о том, что можно познакомиться в поликлинике. Там сразу
3: в очереди к терапевту, кстати.
2: И там провериться сразу тоже хорошо,
3: проверить,
2: понимаете?
3: Проверить его анализы.
2: Конечно. И свои тоже покажите, а то
3: это
2: вы
3: очень важно.
2: На нас грешите, да. Еще можно познакомиться в такси, можно познакомиться в магазине. Любовь нечаянно нагрянет, хотя ее совсем...
3: Не ждешь?
2: Молодец.
3: Потому что это судьба всегда.
2: Да?
3: Можно даже в лифте или на мусорке встретить, но это, конечно, сомнительно.
2: Ян, если ты хочешь... Как
3: нет,
2: мы
3: нет
2: можем...
3: я не хочу. Просто вдруг вы
2: ну,
3: будете
2: оба
3: вместе
2: вышли
3: мусор
2: из дома.
3: Выносить,
2: да? Да, да.
3: Вместе
2: нет.
3: Едете с мусором.
2: Я тебя уверяю, мало кто подумал о том, что ты просто ходила и искала вот эти жестяные сжатые бутылки. Я более чем уверен. Но хотя вы увидите сразу, что вы едите.
3: Да.
2: Вы посмотрите свой такой продуктовый пакет.
3: И не только продуктовый.
2: Ну, это опять что-то там добавило там от своего девчачьего туда. Ну, ладно, выбирайте, конечно, место для любви никак нельзя определить. Просто будьте к ней готовы, она придет в самый нужный для вас момент. Также разыграли 4 билета, которые позволят вам блеснуть умом. Как это? Сразиться в состязании интеллектуальном.
3: Интеллектуальной битве, да. Там будут всякие разные вопросы в борьбе. Завтра можно будет что-то сказать, рассказать про турецкие сериалы, что-то про фильмы. Там
2: не, не рассказать, вам будут рассказывать, а вы будете принимать на себя.
3: Да.
2: Опять же,
3: и ты можешь рассказать,
2: конечно,
3: если ты что-то знаешь, дополнить информацию.
2: Кто тебя может остановить, если ты придешь в футболке, ну-ка, назови какую-нибудь актера турецкого.
3: Мерьем Узерли.
2: Вот, пожалуйста.
3: Которая играет Хюрем Султан в сериале «Великолепный век».
2: Все, что она говорит, кто в теме, тот в теме. Вот в данном случае
3: ты
2: могу сказать, я абсолютно честно это не скрываю. Ну и, конечно, хочется пожелать вам прекрасного вечера, чтобы ваши планы все реализовались. И мы сегодня были здесь вместе с тобой все эти 2 часа. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и, как всегда, напоследок хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Рисков дефицита топлива в России из-за ударов беспилотниками по НПЗ нет. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, повреждения нефтяной инфраструктуры могут сократить производство в отдельных районах, но сокращение объемов производства является ежегодным, так как в производственном цикле есть остановки для профилактики оборудования. В целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, цитирует федеральные ленты Дмитрия Пескова. За объекты благоустройства проголосовали почти 600 тысяч свердловчан. Большинство голосов, более 390 тысяч, собрали с помощью волонтеров. К акции присоединились больше 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на улицах, в школах, на предприятиях, во время массовых мероприятий. Голосование проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сделать свой выбор можно на госуслугах вплоть до 12 июня. В списке парки, скверы, набережные – всего 171 объект благоустройства в 56 муниципалитетах, сообщили в региональном департаменте информполитики. Объекты, набравшие больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Итоги монетной недели подвели в Свердловской области. Жители региона сдали этой весной почти 5 тонн монет. Их общая сумма составила 4 миллиона и 200 тысяч. По сравнению с предыдущей акцией, которая проходила осенью, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты. Далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом в 1 рубль, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Уральское главное управление Банка России. Первые приговоры вынесены в Белгороде по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Сроки от 4 до 6 лет колонии общего режима получили четверо предпринимателей. Также бизнесменов оштрафовали на общую сумму больше 55 миллионов. Уголовные дела предпринимателей рассматривали в особом порядке, пишет «Коммерсант». Средние траты россиян на товары для летнего досуга укладываются в сумму около 11,5 тысяч. При этом самым распространенным бюджетом для этой категории трат оказался коридор от 3 до 7 тысяч рублей. Чаще всего, по данным Авито, россияне присматривают атрибуты для дачи и сада, на втором месте товары для пикника, и топ-3 замкнули позиции для пляжа. Официальный доллар на сегодня 70,95, евро 81,98.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донфэнг». На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

принципе, актуальные слова от Анасти. Если говорить про вечер, работа ведь завершена, все трудовые обязанности выполнены, сделаны планы и т.д. и т.п. Поэтому можно себе позволить любовь и расслабиться, и отдых. Планов тебе приятных и хорошего настроения. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Юлия Савичева, затем Клава Кока, а прямо сейчас One Republic на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
0: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
3: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
4: Радугаленд. Летать легко.
3: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Марина Федункив высказалась о партнерских родах. В одном из шоу она заявила, что мужчине не стоит присутствовать при появлении ребенка на свет. Марина поделилась. «У меня не партнерские были роды. Он у меня пришел, когда уже ребенка из меня вытащили. Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так. И только когда малыша помыли, тогда папу позвали, чтобы он на него посмотрел». Актриса родила сына в 53 года. Отец Теодора – итальянский бизнесмен Стефано Маджи. Избранник Федункив моложе ее на 13 лет. И, как она отмечала, не стремится к публичности. Ну а я считаю, что здесь волен выбирать каждый сам. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б. А завтра, пятницу, 22 мая, синоптики в ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер при этом переменных, направление от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ливде, тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 24.
0: Реклама.
13: Выгодные цены? Было.
14: Специальные предложения? Было.
13: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
14: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
13: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
15: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

Jam FM. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Власти отложили введение платы за VPN-трафик на мобильных сетях. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке. По информации инсайдеров, решение не планируют принимать до осенних выборов в Госдуму. Кроме того, на данный момент не существует и документа, в котором были бы указаны сроки и прописаны обязательства операторов. Ранее Минцифра прорабатывала введение дополнительной платы за международный трафик для пользователей мобильной связи. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменит маршрут в Екатеринбурге. Как пишет портал Е1, состав уже передислоцировали в Северное трамвайное депо. Уже завтра, 22 мая, трамвай выйдет на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской будет выступать за сборную Азербайджана. РИА Новости и «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников сообщают, что Федерация фигурного катания на коньках одобрила переход Александра Плющенко под флаг другого государства. 13-летний спортсмен сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев. Сам Евгений Плющенко в комментарии журналистам подтвердил, что у сына спортивная гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных, направление от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Телефон рекламной службы Jam.FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam.FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam.FM.
10: Привет! Питер Джексон впервые прокомментировал увольнение Райана Гослинга из каста фильма «Милые кости». Режиссер фильма «Милые кости» 2009 года впервые прокомментировал увольнение Райана. Оказывается, именно он был утвержден на роль отца главной героини, но позднее его заменили. Годом позднее сам Гослинг объяснял это тем, что без согласования с режиссером набрал 27 килограммов для роли, из-за чего и был уволен. На Каннском кинофестивале Джексон публично высказался о событиях 17-летней давности. Он дал понять, что уход актера из касты и смена состава – это ответственность команды, а не конкретного артиста. Это означает лишь то, что изначально был подобран не тот актер. Режиссер поделился. «Каждый раз, когда мы меняем актера, это наша ошибка. Мы просто неправильно подобрали человека под эту роль. Это не значит, что он что-то сделал не так». Джексон также подчеркнул, что считает Гослинга фантастическим актером, но в случае с фильмом «Милые кости» произошло несовпадение в видении персонажа. Ну и ладно, у Райана и так много хороших проектов. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
9: Прогноз погоды на Jam.FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельса». На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла. Также завтра в Первоуральске при Вском Туринской асбесте тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 24.
0: Реклама.
12: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
13: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
12: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики в ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер при этом переменных, направление от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла. Также завтра в Реже, Краснотуринской рифте, тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 24.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! В Екатеринбурге появятся необычные места для бракосочетаний. Уже 26 мая в уральской столице проведут классную акцию под названием «Пошли жениться». На официальное заключение брака участникам будет дано 24 часа, а впечатления запомнятся на всю жизнь. Так, площадками для проведения акции станут Свердловский академический театр музыкальной комедии, библиотека имени Белинского, музей изобразительных искусств, бизнес-центр «Высоцкий» и стадион «Екатеринбург-Арена». Как пишет Global City, желающие расписаться в красивую дату должны заполнить заявление до 25 мая. Организаторы проекта поделились. «Мы хотим сделать этот день по-настоящему особенным для каждой пары, поэтому специально для наших молодоженов подготовили уникальные площадки, где церемония бракосочетания точно запомнится. Отмечу, что на некоторых площадках будут введены ограничения по количеству гостей. Сразу захотелось на такую свадьбу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Jam. Jam FM. Jam FM. Barbra Streisand.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 17-24 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приуском, Тринск, Асбесте тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 24.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет, сын Дженнифер Лопес напугал поклонников своей худобой. На просторах интернета появились свежие фото певицы с ее 18-летним сыном Максимилианом. Журналисты подловили звезд во время прогулки и сделали пару кадров. И они стали причиной бурного обсуждения в сети. Дело в том, что многие считают, что сын поп-дивы чересчур худой. На выход с певицы он надел короткие шорты, которые оголили его слишком худые ноги. Поклонники считают, что выглядит это не совсем здорово. Они уже начинают ставить диагнозы. В сети написали: «Ножки как у скелета. Бедный парень, совсем ничего не ест. Может, у него проблемы? Он слишком истощен». К слову, сама певица пока что этот хейт не комментировала. Напомню, что Дженнифер Лопес воспитывает близнецов от бывшего мужа – Марка Энтони, Максимилиана и Эмму. Они родились в 2008 году. Известно, что у звезды теплые отношения с детьми. Она часто звонит им и интересуется их жизнью. Сколько людей, столько и мнений. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 22 мая, синоптики. В Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 17, 24 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

зал с подругами весело, как повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем.
1: Джем FM.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.